звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет.

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки,

густой, густой, в ногу с ним стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

денег, но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
5: Что, и в понедельник?
4: И в понедельник. И во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
5: И даже в четверг.
3: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио.

наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87. Записывай. Запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше радио.
1: Джек-джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Более 400 вражеских беспилотников летело в направлении московского региона. Как сообщил Сергей Собянин, с половины 9 вечера воскресенья до 5 утра понедельника в сторону столицы направлялись более 400 вражеских беспилотников, большая часть из которых была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Как уточнил мэр столицы в своем канале на платформе МАКС, 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегата СМИ-2. В Домодедовскую больницу госпитализировали 6 человек с минно-взрывной травмой. Пострадавший находится в различной степени тяжести. Сейчас врачи проводят необходимые лечебно-диагностические мероприятия, цитирует агентство РИА Новости сообщение пресс-службы учреждения. Что стало причиной ранений, не уточняется. Госсекретарь США готов встретиться с министром иностранных дел России на полях саммита АСЕАН. Марко Рубио посетит Филиппины с 19 по 23 июля для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. По словам самого главы Госдепа США, окончательно встреча с Сергеем Лавровым не согласована, но он к ней готов. Как отмечает сайт nsn.fm, министр иностранных дел России также посетит Филиппины с 21 по 23 июля, где изложит свои оценки ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая усиление в нем конфликтного потенциала на фоне проведения Западом линии на милитаризацию региона. Китай в июне закупил в России более 876 тысяч тонн сжиженного природного газа. Это почти на 100% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как подсчитала РИА Новости, на основании данных Главного таможенного управления КНР, в стоимостном выражении импорт обошелся Китаю в сумму свыше 433 миллионов долларов. По итогам прошлого года Китай приобрел рекордные 9 миллионов 800 тысяч тонн отечественного СПГ, что на 18% больше, чем в 2024 году. Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным победителем турнира. Матч прошел в воскресенье в Нью-Йорке. Испанцы добились триумфа в дополнительном времени со счетом 1-0. Мяч забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Чемпионат мира проходил с 11 июня на территории сразу трех стран – Соединенных Штатов Америки, Мексики и Канады. А популярный канал «Радио.НС» СН проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие матушки, батюшки, дети, их родственники, всем здравствуйте, всем доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Парни, девушки. Сегодня 20 июля, сегодня понедельник, новая рабочая летняя неделя, которая приближает нас, естественно, к чему, Лукьянова? К Новому году, да? А вот год сокращается.
2: Ну, осень сначала будет, Саша.
1: К Новому году. А вот, значит, прекрасные стоят сейчас в Москве дни. Я надеюсь, что во многих краях нашей необъятной родины прекрасная погода, собирают люди урожай, созрели помидоры. Я тут у бабушек брал помидоры, которые вот рядом с моим участком продают. Я вижу, как они выращивают их собственными руками. Вот. Очень вкусно, прям по-домашнему. Я думаю, зачем мне выращивать помидоры, да, ездить туда каждый день, что-то делать, там, теплицу строить. Когда я вижу бабулю, и, конечно, я у нее куплю за 300 рублей. 300 рублей, по-моему, килограмм стоил. Очень вкусно. Прям, вот ты знаешь, если бы я их выложил, сказал, смотрите, как я вырастил, все бы мне поверили. А главное, по вкусу они домашние. Ну, давайте к футболу.
3: Ну, а что к футболу? Все мы, доброе утро, дорогие друзья, видели вчера, что...
1: Тягомотину эту,
2: да. Унылую игру, да.
3: Ну, никто и не ждал, в отличие от матча за третье место, когда всегда там феерия, и людям нечего терять.
2: Ну, это было клево.
3: Ну, да.
2: Вчера вообще...
3: Это уже какой-то теннисный счет был, хотя было, конечно, интересно, и 10 голов в матче за третье место против одного, и то в добавленное время вчера в финале, и никакая Аргентина, если посмотреть на статистику, все понятно будет, ну и кто смотрел, тоже поймет. Но все по делу, вот вчерашний финал, заслуженная победа Испании в этом матче, и тут что уж тут говорить. Так вот получилось, да, я думаю, что болельщики Испании счастливы, хотя и нервно
2: безусловно,
3: было,
2: конечно.
3: И скучно. Одновременно. Ну все, закончился чемпионат. Теперь не знаю, будет футбольная ломка первые дни.
2: Вчера, наконец-то выспимся.
1: Вчера сказали, не расстраивайтесь, чемпионат мира закончился, но мы возвращаемся к чемпионату России. Я думаю, он, наверное, более веселый, чем финал чемпионата мира.
3: По-разному бывает, Саш, по-разному. Но не все смотрят внутренние чемпионаты. Это не только с нашим связано. А вот чемпионат мира просто объединяет обычно людей, которые в обычной жизни...
2: На всей земле?
3: Да, и никогда футболом-то и не интересовались настолько, чтобы не спать и смотреть его.
1: Потому что это фестиваль.
3: Закончился.
1: Это фестиваль. Это, ну, это не просто чемпионат мира, это фестиваль. Там все атрибуты фестиваля есть.
3: Ну что,
2: да,
3: мы в сборе. Если хотите пообщаться, наш.ру, пожалуйста, пишите. Новая рабочая неделя. Мы начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
5: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше. Наше. Наше радио.
9: Знаете ли вы? Мясо капальхен, так популярное среди чукчи, эскимосов, ненцев и других северных народов, очень неоднозначный деликатес. Готовится оно так. Тушу животного на несколько месяцев погружают в воду, оленя в болото, присыпав торфом и ветками, а моржа, тюленя или кита в море, на линии прибоя, присыпав гравием. Отталкивающий запах и своеобразный вкус сырого протухшего мяса не пугают местное население, так как приучают к такому лакомству с детства. А вот у человека неподготовленного капальхен вызовет серьезное отравление трупного яда или ботулина, вплоть до летального исхода.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте поговорим с вами на тему. Доброе утро.
3: Что говорят о вас обои на вашем телефоне?
2: Вы не думали, но они говорят.
3: Каждый третий зумер оценивает людей по обоям в смартфоне.
2: Так.
3: Провели опрос, который показал, что 14% людей втайне судят о людях по заставке на смартфоне. А среди зумеров таких уже 33%. Самый популярный вариант обоев – фото семьи или детей. Их выбирают 19%. Дальше идут пейзажи и личные снимки. А фото питомцев оказались популярнее романтических партнеров. Отдельный спор вызвали стандартные заставки телефона, которые не менее 10% опрошенных назвали. Одни считают это признаком скуки и отсутствия фантазии.
4: Это у меня.
3: Другие, наоборот, видят в этом практичность и минимализм. Примерно треть наблюдателей воспринимает стандартные обои положительно. Четверть считает, что такие люди просто относятся...

0: просто 19% выбирают детей и семью. Дальше
1: так, а что это значит? Вскроемся.
0: Нет, ну это каждый сам может. Тут
1: интерпретировать?
0: Вот про вас, Янка, сказали.
1: А только про скучных, значит, написали.
0: Без фантазии люди.
1: А у меня другой есть ответ. Вот людям, которые считают, что это скучные люди, оставляют себе вот эти вот заставки, которые, ну, которые были изначально. Я предпочитаю украшать не обои в телефоне, а свою собственную жизнь, настоящую. Виртуальное вот это вот все пространство?
0: Хорошо, почему
1: надо
0: не дети?
1: Надо жить
0: почему
1: настоящий.
0: Не дети? Почему не дети?
1: Ну, а зачем? Ну, я просто... Ну, как бы, во-первых, ты не всегда берешь в хорошем настроении телефон. Ну ладно, оно у меня почти всегда хорошее, но не суть. Но ты же излишься иногда. И ты открываешь, вот, понимаешь? А там дети, зачем им эта энергия?
2: Александр, нет, это господи, все... я только сейчас подумал, мой телефон упал, а там же моя собака.
1: Вот.
2: И пошли трещины.
1: Вот. Да нет, я на самом деле не задумывалась об этом. Я не знаю, почему. Я никогда не ставила на заставку детей или семью. Я не знаю. Но у меня дома вот есть вот этот, знаешь, фоторамка, которая тебе транслирует все время разные фотки по кругу. Ну, там вот она там. В ней, ну, я не знаю, 100 тысяч миллионов фотографий. Там вот, пожалуйста, она у нас стоит в гостиной, и там все время, ну, обновляются и появляются новые свежие фотографии. Там вот семья, дети.
2: Нет фантазии.
1: А в телефоне-то, ну и что? Ну нету и нету.
0: Я
1: не
0: предлагаю поинтересоваться у наших дорогих любимых слушателей, что у них стоит на заставке телефона. Как-то ли объясняют они именно эту заставку для себя, почему она именно стоит. Может быть, вы также делаете вывод о людях по заставке на телефоне. И какие выводы? Вот человек написал: у меня обои Jack Daniels. Это бренд алкогольного напитка. Вот что можно о нем сказать?
1: Выпивуха? Может быть, он работает в компании, которая это
0: она
1: поставляет?
2: Выпивуха, говорю. Старое забытое слово выпивуха.
0: Нет, вот если алкоголь у человека на заставке или какие-то другие.
2: Выпивуха, да. Наверное, выпивуха.
0: Что можно сказать? Чем заслужил этот бренд заставку на телефоне у человека?
1: Мне кажется, одно из двух. Либо человек имеет непосредственное отношение к компании, которая либо поставляла или поставляет, либо, я не знаю,
0: хорошо,
1: либо просто это его любимый напиток.
0: Угу. Хорошо, дорогие друзья, какие у вас обои, почему, какие выводы делаете? Почитаем через несколько минут, пишите наш.ру на главной странице, если вы еще один раз не подтвердили свой номер телефона. Есть два бота, выбирайте любой, который у вас работает, и отправляйте нам ваше сообщение.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
3: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке Пауэрбанк ПСП. С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.

0: сниму на суточно.
1: 6+.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение. Что же у вас установлено, какие обои у вас установлены на вашем телефоне?
6: Да, кто зумеры вы? Оценивают людей по обоям на телефонах. И мы спросили, что у вас и что это значит. Насчет обоев на телефоне у меня, конечно, все стандартно. Фото детей, а вот фото на чехле телефона – это маска Вендетты, или, как ее еще называют, маска Гая Фокса или Анонима. Символ борьбы с коррупцией. Выбрал ее сознательно, так как большую часть службы в полиции провел в подразделении по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями.
7: Сейчас у меня на заставке очень милая ведьмочка, выбор осознанный, потому что многие люди называют меня рыжая ведьма, но чаще всего на заставке я с дочкой или с любимым.
8: А вы их меняете, да, туда-сюда?
6: В моем телефоне на экране блокировки и на основном экране стоят фото моей дочки. Ничего не могу с собой поделать. Люблю. Булочка моя. Любуюсь и улыбаюсь каждый раз, когда беру в руки телефон.
8: Это хорошо, когда она у вас одна. Вот в смысле обоев на телефон. А если их было бы две, как бы.
6: Ну, можно на заставку и на обои, и можно сделать так практически. Ну, когда телефон позволяет, что они меняются.
8: Ну, либо их сфотографировать вдвоем.
6: Или вместе, да.
7: У меня на экране блокировки установлено фото заката над пустыней из Египта. И фото получилось красивое, и воспоминания приятные. А на самом рабочем установлена обложка любимой группы. Выглядит красиво и стильно.
6: У меня на обоих просто фон в виде старой мятой бумаги. Люблю минимализм. А у меня другой бзик. Тема оформления. Значки, чехол телефона. Все в одном оттенке. Сейчас это бежевый. Мне красиво.
8: У вас все хорошо?
7: Я отношусь к скучным. Более того, я даже не знаю, какая мелодия стоит на телефоне. Лет 5 уже. Сновья на виброрежиме. Вся информация о входящих на руке на часах.
6: У друга ИПшника на всех телефонах на экране золотые слитки, но пока это ему не помогает. А многие написали, что ставят картинку для визуализации.
8: Подождите.
7: Это как еще карта желаний?
8: Это же не работает так, поставил и все, и есть. Это работает постепенно, потихоньку.
6: Ну вот
8: это
6: у меня
8: вы сейчас смеетесь,
6: на потом заставке в телефоне первая заработанная мною 1000. Все имеет свою цену. Вот тут только непонятно, $1000 или 1000 рублей.
7: Вот вы спрашиваете, а я даже не помню. Считаю, телефон нужен для позвонить. Посмотрела, стандартная заставочка, что-то синее в разводах. Телефон использую мало, потому что в основном за компьютером.
6: У меня на заставке фото Баренцева моря. В том году съездил на него, выходили в море в небольшой двухбальный шторм и просто влюбилась в эти прекрасные, завораживающие северные виды.
7: Велосипед, лучший друг. Сейчас едем с дочей кататься по горам.
8: Как у вас только просто велосипед, да?
7: Велик, может быть, да?
8: Велик.
6: У меня стоят фотографии, которые я специально снимаю для телефона и подгоняю их так, чтобы максимум информации было хорошо видно.
7: У меня на главном экране стоит фото, где мы с дочерью на нашествии на фоне воздушных шаров. А на экране блокировки фото, где мы с мужем. Причем обе заставки уже более 10 лет не меняются. И первым делом при смене телефона проверяю их. А вот в чужие телефоны не смотрю. Неинтересно.
8: А вот вы мне скажите, вот на экране телефона у вас там какой-то, ну, запечатленный момент с вашими близкими, правильно? А там же вот все эти иконки, шмонки и так далее. Это же не вот, ну это же как-то странно, что вот эти пятна на вас. Мне всегда казалось, что однотонная какая-то должна быть.
6: Если это экран блокировки, то что никаких.
8: Нет, я причем здесь он сказал, что не экран блокировки, а главный экран.
6: Мне кажется, люди делают себе обои по настроению. Сходил в москвариум, вот тебе рыбки, в горах побывал, вот тебе пейзаж. Или свои дорогие удачные фото с памятного дня. У меня уже пару месяцев стоит рандомная заставка с абстракцией. Дочка 12 лет поставила. А так не осуждаю, но несколько странно, когда люди ставят свои физиономии на заставку.
8: Чего странного?
7: На экране блокировки сына в короне и королевской мантии на фоне трона из «Игры престолов».
8: О.
7: На главном экране просто обои из телефона.
6: У меня обои – это функция рандомных фото природы и людей из моих фотографий. Фото меняется раз в час.
8: Господи.
6: Раньше мне телефон показывал фотографии детей, потом начал природу, я радовалась, а потом начал показывать мои фотографии, и меня это смущало. Думала, что если кто увидит, подумает, что я какой-то нарцисс.
8: Да, так и подумают, вы нарцисс.
7: А у меня фото моей любимой березовой рощи, где прошло мое детство. Какое бы настроение ни было, возьмешь телефон, а там моя красота, которую понимаю только я. Меняю их по временам года.
8: Ну, с другой стороны, фотография себя, что-то такого.
6: Ну, ну вот,
8: человек
6: Александр,
8: любит себя.
6: Смотри, у меня вопросы только к людям, которые свое собственное фото без семьи и детей ставят на заставку. Вообще не понимаю их мотивацию. Первая мысль об их самовлюбленности. К остальным вопросов нет.
8: А кто вы, чтобы задавать вообще такие вопросы? Вы кому их задаете? В свой маленький мирок? Или куда? Зачем?
7: У меня
8: это
7: на заставке...
8: дело того, кто поставил. Вот и все.
7: У меня на заставке музыканты одной американской группы, а на экране блокировки актер сериала.
8: А какой группы-то что не написали?
6: У меня на всех устройствах просто черный однородный фон из практических соображений. Меньше садится аккумулятор и меньше выжигается экран. На настроение никак не влияет, а вот работу телефона продлевает на 3-4 часа от одной зарядки.
8: Слушай, а правда выжигает...
6: Да, у меня было такое.
8: Обои выжигают, да?
6: Ну, я не знаю, как насчет всех телефонов и какие именно,
8: может быть, это раньше
6: у меня было такое, особенно, знаешь, когда выключаешь его и
8: остаются разводы.
6: Силуэт, да, от обои.
7: Обои на моем телефоне, земля, вид из космоса. Ничего не значит, кроме того, что я увлекаюсь космосом.
6: На заставке Kia Soul. Моя мечта, к которой иду уже лет 5.
8: Раньше люди Porsche 911 ставили, а сейчас видите, как жизнь изменилась.
7: У меня на заставке календарь текущего месяца с соответствующей сезону картинкой, так как достаточно часто нужно смотреть различные даты. Меняю каждое первое число вместе с категориями для... с категориями для, видимо. Не знаю.
6: У меня на заставке герб Спартака. И все понимают, что это значит. Кстати, мы выиграли суперкубок. Не верьте новостям. Зениту подсуживали, причем не судья, а сам РФС. Разборки спортивные. 7:42 в Москве. Что у вас на заставке и что это значит? Пожалуйста, будет еще несколько минут, чтобы почитать ваше сообщение.
3: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, ну давайте закончим нашу тему. Дочитаем ваше сообщение про ваши обои на телефоне.
3: На экране блокировки автообои. Раньше была визуализация, сейчас это моя машина. Обои так и остались. На главном экране человек с фонариком разглядывает космос. Гармонично вписался между иконками и тоже не меняется уже много лет.
2: А автомобиль-то какой? Я так понимаю, о котором вы мечтали да. Тот и купили. А какой автомобиль? Напишите.
4: А у меня на заставке меняющиеся фотографии пейзажей из путешествий. Особенно часто Алтай и Крым. Посмотришь, и так хорошо.
3: У меня на экране заставка логотип нашего радио, потому что очень вас люблю.
2: Вот это да.
4: А у меня фото пляжа на Варадеро изумительного цвета океан. Смотрю и хочу туда. Получится ли когда-нибудь? Ну, очень дорого. Пусть получится.
3: У меня на заставке рыжеволосая, зеленоглазая девушка, созданная мной в нейросети. Визуализация будущей жены.
4: Дружище, звучит красиво.
2: Дружище, вы можете очень сильно споткнуться здесь. Прошу вас. Ближе к земле надо быть.
4: А я визуализирую. У меня на заставке BMW 7 серии черного цвета.
3: У меня на заставке на экране...
2: 7-й. Просто любовь.
3: Логотип Лизы Алерт, так как сам поисковик этого отряда.
4: А. С 2018 года красивая фотография из каменного города Пермского края. Скала и тайга на закате.
2: Красиво.
3: У меня тоже алкоголь, и я тоже пьющий человек.
2: Выпивоха. Я тоже выпивоха.
4: А у меня на заставке телефона буддийская мантра. По этой причине телефон нельзя класть на сиденье и стулья.
3: Куда же вы его кладете?
2: Ну, в руках держит, наверное, или в карман.
3: На стол можно?
2: На стол можно.
3: 7:50 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.
0: Наша реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Амода и Джейку. Выбирай ВАЗ-авто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. ВАЗ-авто Алматинская, 87.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Попытка атаки на Москву за минувший вечер и ночь стала одной из крупнейших за несколько лет. Об этом свидетельствуют данные мэра столицы. В своем канале на платформе «Макс» Сергей Собянин сообщил, что в период с половины девятого вечера воскресенья до пяти утра понедельника в направлении столичного региона летело более 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве, написал мэр города. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. В результате падения беспилотников в Московской области повреждены несколько частных домов. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, по предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома. Еще один на трассе М4, где беспилотник упал рядом с автомобилем. Как уточнил губернатор, в некоторых местах возникли возгорания, а также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры. Силы ПВО за неделю перехватили не менее 5000 украинских беспилотников на территории России вне зоны проведения специальной военной операции. Как подсчитала РИА Новости, изучив данные Минобороны, наибольшее количество дронов были сбиты 13 и 16 июля, 926 и 802 соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть страны. Вооруженные силы США завершили девятую волну ударов по Ирану. Как говорится в заявлении американского военного командования, удары были нанесены по иранским командным центрам, объектам противовоздушной обороны и берегового наблюдения. Иранские военные ответили ударом баллистических ракет по американским самолетам на территории аэропорта города Акабы на юге Иордании. На фоне дефицита бензина в России начало дорожать газомоторное топливо. Как пишут «Известия», за первую половину июля стоимость сжиженного углеводородного газа на автозаправочных станциях в среднем по стране выросла на 12% по сравнению с июнем. Основная причина подорожания – увеличение спроса. Дефицит бензина привел к тому, что владельцы автомобилей стали активнее переходить на газ. Вместе с тем, по словам экспертов, дефицита этого топлива не ожидается. Мошенники создают поддельные сайты и сообщества известных детских лагерей и турфирм. Мошенники добавляют на сайты яркое оформление и поддельные отзывы. Цены на путевки ставят в 2-3 раза ниже рыночных. Оплату просят перевести на карту физического лица. После получения денег сайт или сообщество исчезает, предупреждают эксперты. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 6 минут. Столица сегодня 21-е, сегодня 20 июля, понедельник.
3: Давайте сыграем в кинопробу. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня принимаем 20-й правильный ответ.
4: Разыгрываем два билета на традиционный летний концерт Андрея Князева и группы «Князь» в память о Михаиле Горшеневе, который пройдет 7 августа в Лайф-арене.
3: Ну что, давайте послушаем фрагмент. Вы помните, что ваша дочь Ермакова учится в 10 классе?
5: Да, конечно.
3: А вы знаете, что 10 класс выпускной?
5: Ну, разумеется.
3: А вы знаете, что у Ермаковой тройка по-английскому?
5: Как? Уже тройка?
3: Yes. Актив класса поручил мне подтянуть Ермакову по английскому языку. Со своей стороны, я гарантирую, что у Ермаковой будет твердая четверка к концу первого полугодия. Yes, Ермакова.
6: Yes.
3: Занятия будут проводиться по новой системе синхрофона-диска уроков. Yes, Ермакова.
6: Yes.
3: Мне поручено заниматься 2 раза в неделю по 2 часа, но я взял повышенное обязательство и буду заниматься 3 раза в неделю по 3 часа. Yes.
6: Yes.
5: Yes, it is.
3: Good. Time is money. Время не терпит. Заниматься будем в этой комнате?
7: Нет, у Наташи есть своя комната.
3: Окей. Веди Ермакова. Goodbye.
6: Goodbye.
2: Классный фильм.
4: Очень.
3: Да. Ждем 20-й правильный ответ на наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
8: Наша реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Записывай. Запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
13: Наше радио. Проверено временем.
14: Знаете ли вы, если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Хофта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что? Дешево и сердито.
15: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
16: Наше радио.

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Напомню, мы принимали 20-й правильный ответ. Вы помните, что ваша дочь Ермакова учится в 10 классе?
4: Да, конечно.
3: А вы знаете, что 10 класс выпускной?
4: Ну, разумеется.
3: А вы знаете, что у Ермаковой тройка по-английскому?
4: Как? Уже тройка?
3: Yes. Актив класса поручил мне подтянуть Ермакову по английскому языку. Со своей стороны, я гарантирую, что у Ермаковой будет твердая четверка к концу первого полугодия. Yes, Ермакова.
5: Yes.
3: Занятия будут проводиться по новой системе синхрофона-диска уроков. Yes, Ермакова.
5: Yes.
3: Мне поручено заниматься 2 раза в неделю по 2 часа, но я взял повышенное обязательство и буду заниматься 3 раза в неделю по 3 часа. Yes.
5: Yes.
4: Yes, it is.
3: Good. Time is money. Время не терпит. Заниматься будем в этой комнате?
6: Нет, у Наташи есть своя комната.
3: Окей. Веди, Ермакова. Goodbye.
5: Goodbye.
2: Хорошо, когда у Наташи есть своя комната.
5: Точно. Доживем до понедельника. Стиляги, розыгрыш, большая перемена и другие неверные ответы. Загадывали художественный фильм «Все наоборот». И 2 билета на традиционный летний концерт Андрея Князева группы «Князь» в память о Михаиле Грушневе, который пройдет 7 августа в Лайф-арене, получает человек с номером телефона 917-379-58 и так далее. Мы вас поздравляем.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 27 минут в столице. Сегодня 20 июля. Ну, а мы хотим вам напомнить вот о чем. Внимание. С 31 июля по 1 августа в старинном городе Старица в Тверской области пройдет большой фестиваль уличной клоунады для детей и взрослых. И мы, утреннее шоу «Подъемники», с удовольствием будем ведущими на этом празднике.
2: 1 августа.
1: Лукьянова, улыбка до ушей.
3: Я жду
1: тебе
3: очень.
1: Тебе не привыкать, да? 2 дня спектаклей, шоу, концертов и совершенно счастливый балаган на берегах Волги. В программе сотни лучших клоунов России, от восходящих звезд до легенд, в том числе лицедеи, клоун-театры «Высокие братья», комик-трест «Микас», «Анима Аллегра». За музыку «Свобода» и шутовства отвечает Театр Моссовета со спектаклем бродвейского масштаба «Бременские музыканты». Зажигательная инди

0: Группа «Рубеж веков», «Короли джаза», «Харанько оркестр» и акапелла-бенд «Споканки». «Карандаш Фест» ждет всех детей, которые устали быть взрослыми. Подробная программа и билеты есть на сайте карандашфест.ру, ООО «Тикетс Клауд», ОГРН 118-774-655-85-60, город Москва, Петровский бульвар 12, строение 3, 6+.
1: Гаррис в прошлом году с таким воодушевлением рассказывал про первый фестиваль, который проходил вот в Старице как раз, да, фестиваль клоунов, что мы, конечно, в этом году очень ждем встречи, потому что в этом году поедет не только Гарри, нас выпустят всех.
2: 1 августа мы втроем выйдем на сцену «Карандаш Феста», так что, дорогие друзья, посмотрите, где находится прекрасный, уютный, красивый, старинный город Старица. Сколько вам до него ехать? Из Москвы это совсем недолго, из Твери совсем рукой подать. Дети до 10 лет проходят на фестиваль бесплатно. Есть разные категории билетов, и семейные, и парные, и входные, и трибуны. Выбирайте те, которые вам подходят. Билеты стоят недорого по нынешним временам, я бы даже сказал, дешево. Также из Москвы есть автобусные туры туда и обратно. Также есть много полезной информации на сайте карандашфест.ру. Ну и мы, конечно, в предвкушении, чтобы встретиться с вами. Семейный, добрый, красивый, яркий праздник в чудесном месте. Отличное решение.
1: Да вообще просто всем нам нужны очень, согласитесь, хорошие эмоции. И это то место, где эти хорошие эмоции будут рождаться и множиться.
0: Да, приходите. Я
1: Явка
0: буду их...
1: обязательно, как говорили у нас в школе.
0: Я буду их из вас вытягивать.
2: Янка обещала нам ходули. Саша может устроить номер на велосипеде.
1: Да.
2: Так сказать, на одном колесе прокатиться по сцене. Будет
1: весело. Гарри, что ждать от тебя?
2: Я не знаю.
1: Нам тоже нужен какой-то акробатический номер.
2: Попробую изобразить. Не обязательно с акробатическими номерами выступать.
1: Прыжки в мешке.
2: Я буду отвечать за атмосферу.
0: Понятно, за настроение. Это как обычно.
2: Именно так. 8:30 в Москве. Доброе утро.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм — премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
13: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
14: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
15: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
16: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
17: Быть одним единственным, конечно, здорово,
18: но в морской бой играть вдвоем.
19: В прятки интереснее втроем.
20: А для футбола нужно хотя бы четверо.
21: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+. Теперь

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
3: В столом сидели.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 8:36 столицы. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: До 29 градусов, кстати, синоптики обещают нам сегодня будет жарко.
3: Украденный картофель фри вкуснее. Тайком съеденная картошка фри кажется вкуснее обычной. Тут провели эксперимент.
2: Так.
3: В эксперименте участвовали 120 добровольцев. Всем им предлагали одинаковые порции картофеля фри, но в разных ситуациях. Одни участники получали еду обычным способом, другим ее вручал другой человек как подарок, и третьим нужно было незаметно взять картошку с чужой тарелки. Самые высокие оценки получила картошка, которую участники условно украли. Особенно вкусные добровольцы сочли порцию, взятую при повышенной вероятности разоблачения. Вкусовые ощущения от такого картофеля оценивали примерно на 40% выше, чем от блюда, полученного разрешенным способом. Психологи объясняют эффект механизмом запретного плода.
2: Понятно, когда воруешь, я сам не знаю, я предполагаю, у тебя выбрасывается адреналин, и, естественно, потом как победа, да, то, что ты, тебя не поймали, ты вознаграждаешь себя, и, наверное, это вкуснее, ну, может быть, наверное, поэтому.
4: Психологически.
2: Ну да.
4: Действует.
3: А люди, которые едят из чужой тарелки, вот в ресторане, допустим, пришли или в кафешку и заказали себе еду. И кто-то из, ну, чаще всего близких вам людей постоянно лезет к вам в тарелку, чтобы
2: у меня нет оттуда... таких близких, я прошу прощения, у меня вот нет таких близких. Ну,
4: потому что он их ты всех отучил.
3: Отучил?
2: Ну, надо, конечно, спросить у близких.
3: Можно с твоей тарелки есть? Вот мы пришли с тобой в ресторан, мы заказали.
2: Да, нет, конечно.
4: Я скажу, Сашка, можно я попробую?
3: Твой батат.
2: Ну, батат попробуй.
4: А вот кусочек стейка можно у тебя отщипнуть?
2: Нет, это вообще
4: Санька.
2: Санька,
4: он маленький.
3: Давайте поговорим.
4: Можно мороженого куснуть?
2: Надо сказать, что Яна так никогда не делает. Вот, я бы тоже никогда так не сделал.
3: В детстве...
2: И не то, чтобы меня это обижает, меня выбешивает.
3: В детстве во дворе, когда у тебя просили что-то куснуть, ты говорил, только из моих рук.
2: Только из моих рук, да.
4: Это как нам говорили, 41 ем один тут нам присылали,
3: 48 половинку просим.
4: Да.
3: А о чужой еде мы поговорим вам в ближайшее время.
4: Которая всегда вкусней.
3: Да, действительно ли это так? Есть ли рядом с вами люди, которые воруют, ну, в кавычках напишем, на вашу еду? Иногда же воры в еды. Офисном холодильнике тоже подъедают.
4: У нас в семье у мужа есть суперспособность, он каким-то образом всегда заказывает самое правильное блюдо, куда бы мы ни пришли. И я не ворую у него еду из тарелки, просто я завидую молча.
3: Ты не можешь сказать, дай попробовать?
4: Да нет, но я
2: думаю,
4: нет, могу, и он даже, ну, как бы у нас, ну, такие отношения, естественно, да, что мы можем друг у друга
2: спросить.
4: Взять все и съесть, если уж надо. Нет, но я просто так не делаю, ну, потому что я понимаю, что человек заказал, он хочет это съесть, он на это сам претендует.
2: Слава богу, кто-то это понимает.
4: Ну, просто, ну, вот это удивительно, да, но глазами я бы съела все, конечно, потому что каждый раз я понимаю, что я опять ошиблась в очередной раз, а он молодец.
3: Можно ошибиться в заказе еды.
4: Ну, типа, тебе кажется, что ты заказал, а потом оказывается... Ну, вот самое...
3: Я понимаю,
4: прямо,
3: что вот там в дорогих ресторанах, где ты читаешь меню и не понимаешь, что это значит, ну, для тебя незнакомые слова. Но если ты заказываешь там то, что ты хотел, ну, борщ, например.
4: Да.
3: А ему принесли солянку, то есть...
4: Ну, выглядит аппетитнее, например, да, но я с этой точки зрения.
3: Итак, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашей теме, рассказывайте про чужую еду, мы заговорили, которую у вас, возможно, кто-то подворовывает, или вы, действительно ли она настолько вкуснее,
2: сейчас вот
3: чем
2: мой,
3: та, которую
2: ты говоришь, а я вот не могу сейчас, извини, можно я немножко назад вернусь, меня прямо, вот, говоря современным этим облезлым языком молодежным, триггерит. А как, зачем приходить в дорогой ресторан и есть там борщ?
4: Мы вчера были в нашей любимой кафешке, и все ели борщ. Ну, не, просто потому, что он там офигительный. Ну, мне нравится, вкусно, атмосферно.
2: Но вы были в дорогом ресторане.
4: Ну, нет, мы были в нашем...
2: Дорогой? Я говорю, зачем в дорогой ресторан идти, чтобы поесть борща?
3: Ну, потому ты же идешь в дорогой ресторан или вообще идешь в ресторан не для того, чтобы
2: атмосферой
3: что-то дорогое съесть. Ты ешь, в принципе, то же самое, ну, что хочешь. Ну вот хочу я борщ сейчас. Да. Пришел я хочу вот 100 грамм и борщ. И... Или что, я в дорогом ресторане должен крутоны с фуа-гра и обязательно там под каким-нибудь соусом есть?
2: Мне кажется, вот такие блюда, как соточка и борщ, можно есть в обычном ресторане.
3: Можно, ладно, можно и в дорогом.
4: Ну и в дорогом можно. Борщ вообще можно, в принципе, всегда есть.
3: Самое главное,
2: я сейчас не про это.
3: Даже если он невкусный, ты будешь заставлять себя думать, что он вкусный. Потому что ты за него заплатил в пять раз больше, чем за углом. Итак, рассказывайте, наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Асим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама ООО «ПТ». Не оферта.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Так, друзья, ну что, давайте почитаем ваши сообщения.
8: Мы всегда с женой делимся едой в ресторанах. Даем попробовать, чтобы оценить блюдо и понять, стоит ли его заказывать в следующий раз. Возможно, мне понравилось, а ей нет. Или наоборот.
9: А мы с мужем и дочкой не заядлые ходоки по кафе и ресторанам, но когда выбираемся, заказываем разные, угощаем друг друга. Хочется попробовать разное, но не брать же по 4-5 блюд на каждого.
8: А у меня наоборот. Закажу с голодного глаза и съесть не могу. Спасибо друзьям, с которыми идем, помогают всегда.
9: Отучила жену от этой привычки. Меня это просто разрывало, когда она просила кусочек того, кусочек сего. Закажи себе и пробуй, сколько влезет.
8: Еще с детства не переношу, когда откусывают от моего яблока. Я его есть больше не буду. Что касается еды в ресторане, если муж хочет попробовать мою, то сама кладу в его тарелку.
9: Вспомнилось, как мы в Питере на вокзале стояли, ко мне подошел мужчина, говорит, можно кофе?
8: Глоточек.
9: Это было так забавно.
8: Еда – это еда ребенка. Ему все, что не нравится, он мне скармливает. Прямо из ложечки или ручек кормит. Все началось с года, а сейчас уже 5. У ягод крыжовника съест серединку, а кислую кожицу мне скармливает. И так каждый год. Даже иногда думаю, что кожурку от гороха я тоже должен доедать.
9: Всю жизнь муж доказывал, что нельзя есть не из своей тарелки. А я доказывала, что можно. В результате он у меня таскает еду, а я у него не могу.
8: Я, когда ем борщ, сначала съедаю бульон, а потом гущу. Так вот, только начали встречаться с будущим мужем, сидим, обедаем. Я, как обычно, ем бульон, и тут он лезет в мою тарелку и тащит из нее кусочек мяса. На мое удивление и недоумение говорит, ну ты так это все откладываешь в сторону, я думал, ты не будешь. Ну и самое главное сообщение, ну самое популярное. Давно известный факт. Яблоки, груши, ягоды всегда вкуснее в чужом огороде. Хотя в своем растет то же самое. Многие об этом нам написали, что из чужой тарелки или с чужого огорода всегда вкуснее.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама.
10: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
11: Что, и в понедельник?
10: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
13: Записывай, запоминай.
14: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Как минимум 2 человека пострадали при ночной атаке дронов ВСУ на Подмосковье. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, по предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома. Еще один на трассе М4, где беспилотник упал рядом с автомобилем. Губернатор также заявил, что в Подольске и Одинцово возникли возгорания, повреждены несколько частных жилых домов и гражданских объектов. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, по данным мэра Москвы, с вечера воскресенья до 5 утра понедельника в направлении столицы летели более 400 дронов. Сергей Собянин уточнил, что ПВО нейтрализовало большую часть дронов на дальних подступах, 85 на подлете к Москве. Между тем, по данным Минобороны России, средства ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи над регионами страны 381 украинский БПЛА. Как уточняется в сводке оборонного ведомства, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбивали над территориями 13 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Спасатели эвакуировали 2 человек, сорвавшихся во время восхождения на Эльбрус, как сообщили в МЧС. С привлечением коммерческого вертолета с горы в поселок Терскол доставили пострадавшего 40-летнего альпиниста и его погибшего 11-летнего сына. Спасатели передали их медикам и представителям следственно-оперативной группы для установления всех подробностей ЧП. Более 30 африканских государств подтвердили участие в 3-м саммите «Россия-Африка». Как напомнил директор Департамента государств Африки МИД России Анатолий Башкин, в Африке 54 государства, и 30 из них – это достаточно большой результат. 3-й саммит «Россия-Африка» состоится в Москве в конце октября. Женщины в России рожают первого ребенка в среднем в 30 лет. Об этом заявил известный врач Геннадий Онищенко. В беседе с РИА Новости академик пояснил, что такая ситуация обусловлена условиями жизни. Сегодня женщины все чаще хотят успеть получить образование, утвердиться в профессии и бизнесе до появления ребенка, сказал Онищенко. Россия в июне нарастила импорт легковых автомобилей из Китая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поставки увеличились втрое и превысили $1 миллиард. При этом, по сравнению с предшествующим месяцем, импорт сократился почти на 6% в денежном выражении. Россия в июне сохранила за собой 2-е место в рейтинге крупнейших покупателей автомобилей у Поднебесной. Первую строчку заняла Великобритания. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня 20 число. Сегодня понедельник. Синоптики обещают нам до 28-30 градусов жары. Без дождя будет ясная погода. Поэтому запаситесь водой, терпением и минимум одежды.
3: Вчера, Янка, твои на САПах, видимо, какой-то фестиваль был. По Москве передвигались в огромном количестве.
2: А Янка уже вчера у нее САП
4: зарос. Не травите мне душу.
2: Зарос мхом.
4: Да, да, я, честно говоря, конечно, это
2: да
4: ужас.
2: Да что ты?
3: Мы все понимаем, Янка.
4: Есть предательство. Не надо меня успокаивать.
2: Давайте.
4: Да?
2: Предательство бывает разным, так что
4: погадаем. Да при чем здесь предательство? Ну, сейчас просто такая другая волна. Земная.
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите, по какой книге, Ян, будем гадать?
4: По Бони Сью Хичкок. Будем сегодня гадать.
3: Вот актуальная проблема. Вчера проиграл на ставках 1000 рублей, поставив на тотал. Думал, что матч будет результативным. Жена до сих пор смеется. Денег не жалко, ставил для того, чтобы интереснее было смотреть. Но вот подколы жены покоя не дают.
2: А чего вы пишете, если вам денег не жалко?
4: Акела промахнулся.
3: Но ему обидно, что его жена подкалывает.
4: Ну, слушайте, ну это же просто спорт. Ну, и
3: мне тут... кажется, во всех прогнозах, во всех, понятное дело, что это все непредсказуемо, но говорили о том, что матч будет нерезультативный, что все будут играть аккуратно, что...
4: Мне кажется, в финале всегда все играют аккуратно, и он редко бывает интересен. Единственное, я была уверена, всегда... что Аргентина выиграет, но почему-то мне казалось, что сделают все возможное, чтобы Месси ушел на победной этой волне и ноте, но испанцы
2: плевать...
4: объективно были сильнее. Ну, что там?
2: На какой ноте спорт? Он уйдет из футбола, честно говоря.
4: Ну нет, я говорю, у меня были просто такие ощущения, что
2: такие
4: команда...
2: ощущения, что Аргентину там кто-то тянет и так далее. Что вы придумываете?
4: Я не сказала, что ее тянут.
2: Вокруг этого чемпионата столько вот этих слухов, это просто какой-то ужас.
3: Ну были вопросики, Саша, к судейству.
2: Были, так и остаются.
3: Даже вчера.
4: Нет, я не говорю про то, что кто-то тянет. Я имела в виду, команда так организует свою и выдаст максимум, а они выдали минимум. Ну так бывает, ну это спорт. Ну ты, как бы, это такая вещь непрогнозируемая. Сегодня одному повезло, завтра другому повезло.
2: Ну,
4: они, испанцы вчера объективнее были сильнее.
2: Временами они вели себя, конечно, как зверьки. Вот я, ну... Мы таких встречали на улицах. Это, ну, просто от таких не отобьешься. Это вот, если бы не желтые карточки с красными, это просто ужас.
4: Я вчера даже не досмотрела игру. Было так неинтересно. Ну, да.
3: Погадайте, пожалуйста, в браке 7 лет, есть 2-летняя дочь, кризис, нет эмоциональной связи. Решили развестись, но живем вместе, ипотека, жена в декрете. Жена не хочет попыток примирения, а у меня еще есть чувства. Жду выхода на новую работу с переездом в другой регион. Стоит ли пытаться вернуть отношения или подождать разъезда, чтобы понять, нужны ли мы друг другу?
2: Слушайте, тут такое дело, наверное, ну, этого оба, наверное, должны хотеть. Когда этого хочет только один человек, я, ну, не знаю. Все-таки люди взрослые, в чем-то кого-то переубеждать сложно.
4: Ну, если любите, мне кажется, все равно стоит сделать попытку. Но вот, если у вас
2: нет,
4: чувства
2: но любит,
4: остались.
2: Но любит он, а она
4: жена,
2: нет.
4: Может быть, да. А может быть, жена тоже любит, просто она настолько сейчас
2: она
4: устала.
2: Не знает.
4: И, нет, не знает. Просто у нее, ну, такое может быть. Знаешь, как говорят, пострадовая депрессия. Вот есть женщина, которая с этим сталкивается. Может, ей просто, ну, что-то пошло
2: я
4: не
2: тут
4: так.
2: Ничего не могу вам сказать тогда.
4: И просто надо ей помочь, и все.
3: Ну да, 2-летняя дочь,
4: свое...
3: еще и беременна сейчас жена.
4: Почему? А может быть, почему? Нет, может быть, декрет продолжается,
2: декрете,
4: да. Ну, просто она еще не вышла на работу.
2: Я что-то перепутал.
4: Знаете, как это просто вот женщина, когда работает, работает, а потом хоп, и попадает вот в эти четыре стены, и иногда, ну действительно, не все справляются с этим. Поэтому надо просто ей помочь, и все.
3: Ждем ваши проблемы, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама. хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
6: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наше радио. Сделано в России.
11: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
12: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Наше радио.

0: Баранова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 9 часов 16 минут в столице. Всем доброе утро, друзья. Будем гадать буквально через пару минут. А пока давайте почитаем ваши сообщения.
2: Началась какая-то полоса невезения. То одно, то другое. Кульминация всех событий сегодня ночью залило квартиру. Хотел выслать вам видео. Да, ну понятно, видео не присылается. Погадайте, как все это закончится. Ну, слушайте, мы всегда верим в лучшее, что за черной полосой всегда наступает белое. А многие специалисты говорят, что нет никаких белых и черных полос. Вот как вы себе видите всю жизнь, так и происходит. Если вы везде замечаете неудачи, то вот они будут вас преследовать.
3: В общем, конечно, позитивное мышление, оно тут необходимо. И про, вот вы говорите, черная полоса у вас, да, сейчас кульминация черной полосы, залили квартиру, это не черная полоса. Вы все-таки путаете черную полосу с какой-то неурядицей. Черная полоса, вы поймете, когда это будет.
2: И вас же залили. Не, если бы вы залили, то вы бы еще и платили.
3: Вы сейчас не путаете одно с другим. Поэтому радуйтесь,
1: что все так, будет хорошо,
3: что
1: ребят.
3: Так все это случилось. Залили, высохнет.
2: Да. Следующая история.
3: Положительное мышление.
2: Положительно, да?
3: Ну давай, чудо.
2: Уже 6 лет на даче пытаюсь хоть что-нибудь вырасти. У соседей все растет, у друзей все растет. У меня ни малины, ни клубники, ни других ягод. И яблоки в том числе тоже не растут. Как быть? Это у меня проблема или проблема конкретно с моим участком?
3: Ну, здесь вы там ничего не делаете, наверное. Хотя малина, мне кажется, она будет расти, ее только посади.
1: Не теряйте надежды, экспериментируйте.
3: Она будет расти там и расти. А если, ну, с яблони, я не знаю, может, у вас земля какая-нибудь заражена. Мне, знаете, как я, какой картофель вымахал? То есть он с меня ростом. Ну, представляете.
2: Это неправильно, Саш.
1: Должен быть вниз, а у него вверх.
3: Это неправильно. Это вообще трэш как неправильно.
2: Ты сейчас этим хвастаешься?
3: Не-не-не, я не хвастаюсь. Я как раз к тому, что вот у меня...
1: Как бамбук.
3: Тоже не получилось, потому что я помню, как дед чистил кожуру, сбрасывал ее в ямку, засыпал и вырастал куст картофеля. И потом в августе он его собирал, там, в сентябре, когда там
2: картошка... Ну, никогда, кстати, из кожуры. Мы разрезали картошку просто пополам.
3: Не-не-не. Но он
1: срезом вниз.
3: Он, да. Это, господи, это та картошка росла, которую вот тут он чистит кожуру, чтобы ее не выбрасывать, он ее скидывал в яму.
2: Понимаю.
3: И вырастали такие кусты. Я сделал то же самое. И вместо вот этих кустиков аккуратненько у меня выросли. Я вам серьезно говорю.
2: Значит, чего-то не хватает ей, Саша, меня, либо специалисты напишут.
3: Либо чего, ну, солнце, может быть, там азота много в почве. Просто в прошлом году я завез землю себе, ну, выровнять участок. И вот в этом году вот такие катаклизмы пошли. Картофель, он просто, ну, такой тоненький. Из тебя ростом. Я его уже и пригнул, и все.
1: И пригнул. Ну, Сашка, посмотрите, как весело об этом рассказывает все.
3: Но это точно не черная полоса.
1: Мы не про черную полосу, мы сейчас про то, что ничего не растет у человека.
3: А, ну я, слушайте, вот бабули, которые трудятся и продают, я их труд поощряю рублем и беру у них помидоры, редис, вот все, что...
2: А если они, Саша, на садоводе покупают?
3: Она живет рядом со мной, она продает на дороге.
2: Нет, ну она может и для себя выращивать. Ты видишь, да, что у нее на огороде красивые помидоры. И такие же она покупает на садоводе.
3: Зачем ты мне это говоришь?
2: И продает тебе.
1: А Гарри как раз об этом рассказывал как-то, что вот очень часто грибы вдоль дороги.
2: Там или еще что-то, да. Я про лисички спросил, и говорю, что очень часто вот вдоль дороги грибники, которые стоят, и ты думаешь, что они вот здесь в соседнем лесу собрали.
3: Я понимаю, что этих грибников же не видишь нигде. Тут за забором эта бабуся живет. Она, я вижу, как она из теплицы выходит там и туда, и сюда.
2: А вот бабуль, которые пачкают, сначала покупают яйца в магазине, тоже на оптовом, в оптовом магазине, стирают печати, так. Потом пачкают эти яйца всяким там разным навозом,
3: вообще,
2: клеят перо.
3: Я понял, и выдают за фермерское, клеют перо. Вообще фермерское яйцо, оно больше, чем обычное.
2: Разные бывают.
3: Ну, тогда берите. С разные
1: еще скажут тебе, что это какие-то карликовые курочки.
2: Помидорчики со своего огорода. Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: груз ему на суточно.ру. 6+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.com.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-00. 9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО ПТ. Не оферта.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
5: Подъемники на нашем радио.
7: Дорогие друзья, давайте гадать.
8: Александр нам отправил свою проблему. Началась какая-то полоса невезения. То одно, то другое. Кульминация всех событий. Сегодня ночью залило квартиру. Саш, доброе утро.
9: Здравствуйте.
10: Доброе утро, Александр. Саша.
7: Что еще, помимо квартиры? Что еще?
8: Понять масштаб.
7: Масштаб вашей полосы.
9: Ребята, сначала холодильник сломался, потом стиральная машина. Это все проблемы такие небольшие, но дорогостоящие. А сегодня ночью мы эту квартиру сдаем, она в другом регионе. Кто снимает, высылает видео. Там это просто ужас, что произошло. И... В общем, я хотел вам видео послать, но видео не отсылают.
7: Ну, понятно, страшная картина. А квартира у вас застрахована или как там?
9: Нет, квартира не застрахована.
8: Соседи-то выплатят вам компенсацию?
9: А там не соседи виноваты. Мы всю ночь звонили, дозвонились до аварийной службы. Там получилось, что стояк холодной воды, общедомовое имущество. Виновата управляющая компания. Как придется, наверное, с ней судиться.
8: Но вы, главное, зафиксируете все, а потом уже будете. Хотя с управляющими компаниями всегда сложно судиться.
10: А почему сразу судиться? Ну, может быть, они и сами компенсируют.
8: Конечно, Ян, конечно. Они прям придут и скажут: Яночка, извините,
10: ну, нет,
8: нас,
10: ты просто сообщаешь,
8: вот
10: и
8: вам
10: 10 они...
8: раз дороже, чем стоит ремонт вашей квартиры.
7: Человек, Ян. Зачем судиться сразу?
10: Они я подумал, что если написать им, они, может быть, компенсируют сами добровольно, наверное, они же понимают, что это их вина.
7: Наверное, сначала они что-то сделают, но они тебе ремонт-то не компенсируют, который у тебя был там на 1 000 000 рублей, например, да? Они скажут, нам-то главное, чтобы было сухо.
8: Поэтому... так, чтобы еще и свою вину признать.
7: Да, тут, в общем, действительно проблема тянет на черт.
8: Ну ладно, это все...
7: Что еще? Еще что-то плохого есть? Что еще в вашей жизни плохого?
10: Мало, что ли, Саша?
7: Подожди.
9: Слава богу, поговода, радость, вы позвонили.
7: Вот, смотрите. Так, скажите, пожалуйста, вы уже посчитали, сколько денег вам на это все надо потратить? Я имею в виду стиральная машина.
9: Стиральную машину купили, холодильник купили.
7: А, уже купили.
9: Да, ну вместо отдыха это все получилось.
7: Я смотрю, вообще у вас все неплохо идет. Скажите, пожалуйста,
8: вместо отдыха,
10: Саша. Саша, а вы думаете о том, что хорошо, что взяли деньгами? Вот, ну, в конечном итоге это, к счастью, всего лишь. Понятно, что это, ну.
7: Арабская позиция.
10: Может быть. Но в жизни бывает огромное количество вещей, которые гораздо страшнее, чем вот это вот.
7: Я хотел, кстати, спросить, Яна сама натолкнула меня. А что вы сделали нехорошего? Сейчас признайтесь на всю страну, что вам у вас вот взяли вот так вот. Что-то было, грешок за вами водился?
9: Так, все мы грешны.
8: Давайте, Саш, номер страницы, номер строчки.
7: Хорошо, такая.
8: Пусть вот этот звонок, как пишут наши слушатели, будет началом той самой белой полосы, которую вы ждете.
10: Повернет вас в другую сторону.
9: Давайте. 15-я страница, 15-я строчка сверху.
8: Началась какая-то полоса невезения. То одно, то другое. Кульминация всех событий. Сегодня ночью залило квартиру. Как быть? Когда это все закончится?
7: Некоторые соседи сообщали, что у них пропало все. Вот, так что у вас еще не все пропало. Так что все хорошо, дружище.
10: Вот эта строчка.
7: Вот эта строчка, да.
10: Да. Мы вам желаем, да, чтобы все, выходите уже на светлую.
7: Чтобы все высохло. Ну, там, видимо, стоимость за жилье придется снизить теперь, да? Ну, что делать?
8: Ну, какое-то время, да.
7: Ну, приходится быть гибкими, да. Мы же все живые люди, надо идти навстречу друг другу.
8: Ну, надеяться на управляющую компанию.
7: Ну, естественно, молиться на нее.
8: 9:38 в Москве. Доброе утро.
5: Подъемники на нашем радио.

0: Шилова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов 47 минут в столице. Есть новость.
3: Пару даже новостей. Давай. Молодость официально заканчивается в 45 лет. По классификации Всемирной организации здравоохранения, молодым считаются люди до 45 лет.
2: А мне казалось, возраст как Москва, резиновые.
3: Об этом напомнил главный внештатный врач Минздрава Ольга Ткачева. Ранее идею продлить молодость до 40 лет поддерживал академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, современные люди дольше сохраняют хорошую физическую форму и высокий уровень активности.
4: Чуть-чуть перешагнули.
3: Ну и еще одна новость.
2: Онищенко, он еще... Это,
3: да.
2: Где?
3: В РАН. Психолог Королева о том, что молодежь начала оскорблять людей 40+ из-за страха старения. Молодые люди стали чаще называть людей старше 40 лет бабками и дедами.
4: Нам только что сказали, что мы молодежь.
3: Это защитный механизм психики, работающий по принципу страха смерти. Кроме того, в их глазах те, кто постарше, действительно выглядят стариками. Но по мере взросления отношение к возрасту меняется. Юным людям разница даже в несколько лет может казаться очень существенной. Но есть взрослые, для которых время застывает. Они способны не замечать личностных изменений, проявлять инфантильность и эгоцентричность. После 50 лет россияне чаще принимают свой возраст и ориентируются на собственные желания, а не ожидания окружающих.
2: Как это всегда было, когда ты молодой, тебе кажется, что 30 лет – старушка. Да? Ну, всегда так было. Потом ты взрослеешь, отодвигается возраст, отодвигается. Но сейчас тебе 50 там, с хвостиком. Ты думаешь, что вроде как бы до сих пор все нормально.
3: Ну и на закуску вам. Махаю приравняли к машу. Лингвисты признали формы махаю, махаешь и махает литературными. И теперь это не считается ошибкой.
4: Еще-чуть-чуть, и мы вообще перестанем ошибаться, потому что будет правильно.
3: Многие защитники языка.
2: А эти лингвисты, они проживают на территории Российской Федерации?
3: Да,
2: наши. Они родились на территории Российской Федерации?
3: Ничего тебе не могу по этому поводу сказать.
2: И дети учатся в российских школах? И мне просто интересно, ну, так давайте упростим язык, да нельзя. Я согласен, что язык наш, он один, наверное, из самых сложных языков в мире. Один из самых сложных, потому что выучить русский язык, даже рожденному здесь, очень сложно. Но... Говорить грамотно очень непростая такая задача.
3: И как любой язык, Саша, он живой, он живет и изменяется. Поэтому через 10 лет никто и не вспомнит.
4: О том, что когда-то так когда-то было не так... говорили.
3: Да.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массированной атаки украинских БПЛА в Подмосковье. Об этом сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в Московской области пострадали мирные граждане. Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что пострадали как минимум 2 человека. Один получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома. Еще один на трассе М4. Где беспилотник упал рядом с автомобилем. Российские военные ночью продолжили нанесение ударов по портам Украины, как сообщили в Минобороны России. В порту Одессы поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Уточняется, что удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и баражирующими боеприпасами. 330 жителей приграничных районов Курской области остаются пропавшими без вести. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн. В беседе с агентством ТАСС он выразил надежду на то, что большая часть из них жива. Губернатор добавил, что курские власти будут и дальше делать все для того, чтобы выяснить судьбу каждого из утратившего связь с родными после вторжения ВСУ на территорию региона. Россия рассчитывает предотвратить появление завозных случаев вируса Эбола из стран Африки. Об этом заявил директор Департамента государств Африки МИД России Анатолий Башкин. В интервью агентству ТАСС он также выразил надежду на то, что с появлением российских вакцин вирус Эбола удастся купировать. Дипломат напомнил о том, что в Демократической Республике Конго и в Уганде в настоящее время насчитывается порядка 2000 инфицированных. Прокуратура организовала проверку по поводу массовой гибели пчел в Красноярском крае. Насекомые изъяты для проведения экспертизы, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. Ранее СМИ написали о том, что в Большемуртинском районе края после обработки полей химикатами погибли 30 миллионов пчел. В прокуратуре уточнили, что всего поступило 22 заявления. При этом точное число погибших особей не установлено. «АвтоВАЗ» отмечает 60-летие. С юбилеем коллектив и ветеранов завода поздравил президент России. Как говорится в тексте поздравления, за прошедшие годы во многом благодаря таланту и самоотверженности нескольких поколений инженеров и специалистов были воплощены в жизнь смелые конструкторские идеи и замыслы. Владимир Путин добавил, что коллектив завода достойно продолжает профессиональные традиции, трудится с полной отдачей, повышает качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 7 минут в столице, сегодня 20 число, сегодня понедельник, новая рабочая неделя, закончился чемпионат мира по футболу, что смотреть, какое спортивное мероприятие, задаются многие этим вопросом, а когда у нас чемпионат Европы, через 2 года?
3: Да.
2: Я сейчас даже не могу себе представить, что, оказывается, следующий чемпионат уже будет в 30-м году мира.
3: Да, Александр.
2: Доживем?
3: Все так. Поживем, увидим. Давайте международный Хорошо. День шахмат сегодня.
2: Да. Вот, да. Прекрасно. Мне нравится, знаете, я подписан на одного, на одну шахматистку. Девчонка молодая, я не знаю, видел ты ее в рилсах, нет. Она выдает как бы такие уроки шахмат в виде, вернее, советы мужчинам, как ухаживать за женщинами в виде шахматных партий. Вот, и она так интересно рассказывает. Молодая девушка...
3: Международный день Луны.
2: Да.
3: А твой праздник, Саш, сегодня отмечается. Международный день торта.
2: Я тут для себя открыл жидкий медовик. Это вообще это что-то невероятное. Во вкусном магазине есть в таких стаканчиках продают.
4: Ты же говорил Наполеон жидкий.
2: Ой, Наполеон, господи, Наполеон, Янка, точно. Я не знаю, давал ты пробовать своим детям или нет?
4: Я не давала, ни себе не давала пробовать.
2: Они тебе не дадут жизни. Это просто страшная вещь. Я себе, я когда вот еду на велосипеде, себе в поездку беру один. Потому что все равно сгорит.
3: Зарегистрировано.
4: И Сашке сказали, прости, Гарри, Сашке сказали, мужчина, вы не хотите назначить его себе любимым продуктом? Вы третий день подряд за ним приходите? Сашка говорит, как третий день подряд? И поставил его обратно на полочку.
3: Зарегистрирована торговая марка BMW в 1917 году. Кстати, тут была новость, что главные лихачи — это водители BMW в России.
2: Ну... Я не знаю,
3: опрос был
2: это,
3: или это, какие-то
2: исследования. По статистике аварийности, наверное, или как?
3: Ну, там просто про лихачи, не про аварийность, именно про лихачей.
2: Ну? Ну, шахматы.
4: Шахматы.
2: Тема шахматы, да.
4: Что? Повисла тишина.
3: Нет, просто я еще...
4: Но кто умеет ставить мат в три хода?
3: Против тех, кто не умеет. 60 лет АвтоВАЗу.
4: Ух ты!
3: День рождения компании отмечается 20 июля. То есть сегодня.
2: Интересно, с размахом
3: будут отмечать.
2: С каким размахом будет отмечать праздник? Какие звезды приедут? Интересно.
3: Ничего не могу тебе сказать. Шахматы, значит, да?
2: Тема шахматы, да.
3: Ну, давайте те, кто умеет, любит, имеет, возможно, разряды, против тех, кто в шахматы так и не научился играть. Шашки и все.
2: Я в шахматы, ну, я не знаю, можно это сказать, что я умею, я знаю, как, ну, в общем, я играю в шахматы.
4: Я тоже играю.
2: Вот, ну, сказать, что я могу, смогу тебя переиграть, но вряд ли, я, вот, у меня комбинации вообще не складываются. Но если вы сядете со мной играть в уголки, то тут, конечно...
3: Что разыгрываем, Ян?
4: Разыгрываем экскурсию на наше радио, которое состоится 21 августа.
3: Ждем ваши заявки.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама.
6: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
7: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наше радио. Сделано в России.
12: Знаете ли вы, успех не всегда приходит со славой. Так, прозаик Франц Кафка при жизни сумел опубликовать лишь пару незаметных рассказов, завещая после своей смерти душеприказчику Максу Броду уничтожить все его рукописи. К счастью, последняя воля не была исполнена, и большая часть работ Кафки опубликовали посмертно, что принесло австрийскому писателю всемирную известность.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.

0: Кирсанова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 15 минут в столице.
2: Играем с Алиной. Алина не умеет играть в шахматы. Ее даже сын пытался учить, но ничего из этого толкового не вышло. Алин, доброе утро.
3: Да, доброе утро.
4: Алин, ну, сегодня у нас четное число, вашего соперника преимущество, поэтому вам нужно постараться как можно больше дать правильных ответов. Часто бывает так, что человек, который не разбирается совсем в теме, у нас побеждает, потому что Александр готовит неожиданные вопросы.
1: Шахматы произошли от древнейшей игры чатуранга. Как переводится это название с санскрита? Четыре руки, четыре войска или две головы и четыре руки?
3: Первый вариант.
1: Это второй вариант, четыре войска.
3: Угу.
1: Как называется начало шахматной партии, где игроки развивают фигуры и борются за центр? Миттельшпиль? Эндшпиль или дебют?
3: Второй вариант.
1: Это третий вариант. Дебют — это начальная стадия партии. Миттельшпиль — середина. Эндшпиль — конец. Что, Ян, не так?
2: Нет, за центр. Я думала, что как раз есть середина и за центр.
1: Шах и мат с персидского переводится как «король умер». Но это дословно. А как правильнее? Король проиграл, король в ловушке или короля больше Найн.
3: Второй вариант.
1: Это второй вариант. Король в ловушке. Лукьянова сегодня вообще мимо. Если бы вы ее слушали, вы бы сейчас не ответили ни на один. Один правильный ответ у вас есть.
2: Вы молодец. Это неплохо.
1: Да. Вашему сопернику нужно угадать всего лишь на один вопрос. Но, тем не менее, шанс маленький, мизерный, но есть.
4: Итак, те, кто разбирается в шахматах, имеет разряды, возможно, победит, ждал в каких-то турнирах, ваша очередь.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: А ну что, дорогие друзья, играем дальше?
3: Да.
2: Кто у нас на связи?
3: Николай у нас на связи, любит шахматы, чемпион школы, если что. Доброе утро.
2: Чемпион школы какого года? Доброе утро.
4: 96-го, участники было две девочки, мальчик и я.
2: А, ну это еще при Ленине было, если говорить зумерским языком.
4: Ну состав какой?
2: Что-что?
4: Состав какой соперник-то?
5: Прекрасный. Давайте прекрасный отвечать состав, на вопрос. Да. Вам достаточно один вопрос ответить правильно, чтобы победить.
2: Как называется положение, когда у игрока нет допустимых ходов, но его король не находится под шахом? Гарде, пад или цугцванг?
4: Пад.
2: Да, пад. Пад. Не пад, а пад. Приводит к ничьей. Цугцванг — это ситуация, когда любой ход ухудшает позицию, но ходы при этом есть. Вы только что победили, мы вас поздравляем. Все остальное – формальность. Шахматный термин «гамбит» произошел от итальянского выражения «дейр ил гамбетто». Скажу я по-русски. Как это переводится? Ставить подножку, подкрасться сзади или застать врасплох?
4: Третий вариант.
2: Это первый вариант – ставить подножку. Видите, вы стали отвечать как первый участник и стали промахиваться. Как называется тактический прием, когда одна фигура одновременно угрожает двум или более фигурам противника? Армагеддон, вилка или буллет?
4: Вилка.
2: Вилка. Очень эффективный прием, особенно известны вилки конем.
5: Это известная вилка, Саш, конем.
2: Потому что он может атаковать сразу несколько фигур из неожиданной позиции. Берешь лошадя, Янка, и... делаешь вилку. Конечно, мы лошадя. Вас поздравляем.
5: А лошадя это на вашем,
2: это на гроссмейстерском, да. Мы вас поздравляем, Николай. Вы только что победили, вы сделали партию, да. Спасибо. И вручаем вам экскурсию на наше радио.
3: Да, которая состоится 21 августа. Ждем вас у нас в гостях. Ну, а нашу первую участницу Алину обнимаем. Вы были

0: наша реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
9: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
10: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
11: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции совместном платежном счете.

0: Всему на суточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 10 часов и 35 минут в столице. Сегодня 20 июля.
3: Пора отпусков. И есть новости. Эксперт по кадрам рассказала, можно ли звонить работнику в отпуске. На звонки руководителя в отпуске можно не отвечать. Работодатель может звонить сотруднику, который находится в отпуске, по рабочим вопросам, если в локальных актах компании указано, что есть такое условие. Но производственная необходимость и ЧП требуют от работника безусловного отклика. Работник по закону имеет право не отвечать на телефонные звонки работодателя в нерабочее время, но безусловного отклика требуют аварии, ЧП и другие форс-мажоры, а также производственная необходимость и звонки по предварительной договоренности.
2: Я, конечно, все это понимаю, но если все-таки работник не лоялен к компании и вот к таким подобным звонкам, потому что бывает разное. Ты можешь одним звонком к тебе решить целую проблему, чем там лопатить, тратить время и так далее. И ты не отвечаешь по какому-то закону, я бы с таким работником расставался.
3: А я вот, да, не представляю, как потом руководитель будет работать с таким человеком. Вот он говорит, да, и по закону он прав.
2: Да, ну, например, он прав по закону, он абсолютно.
3: Я могу вам не отвечать, и я в отпуске, и не буду вам отвечать. Но потом, как вот с таким человеком работать?
2: Ну, никак.
3: С одной стороны, понятное дело, что...
2: Но, с другой стороны, есть примеры, работают же, ну, а что делать?
3: Ну, есть примеры, наверное,
2: ну,
3: да.
2: Что делать? Ну, работают же.
4: Что?
3: Ну, ты не отвечаешь не потому, что не хочешь.
4: Нет.
3: Ты не
4: отвечаешь, я потому, просто не могу не заметить.
2: Мы сейчас не тебя имеем в виду.
4: Ну, просто на меня так посмотрели, что я сразу запаниковала. Ну, у меня глаз задернулся.
2: Потому что ты как картина.
4: Ой, да. Спасибо.
3: Который не отвечает. Да не только в отпуске, ты, да, в рабочие дни что... ты не отвечаешь. Как только вышла за территорию офиса, все.
4: Ну, я могу, да, это я не знаю, что с этим делать. Ну, и просто какой-то у меня...
2: Поэтому я еще...
4: максимальный уровень невнимательности. Как,
2: именно поэтому на тебе вообще ничего не завязано. Потому что это опасно, когда многое завязано на человеке, который по закону не берет трубку. Это вообще трэш. А мы с тобой как бы это... Ну и без нас обойдутся. Без этого звонка обойдутся. Но, с другой стороны, я всегда беру трубку. Вы знаете.
3: Знаем, Александр. Даже...
4: Даже что?
3: В велопутешествии, в котором он был в пятницу.
4: Ты ему звонил?
3: Ну, я писал, он отвечал.
2: Да, ну а что я...
4: А ты как съездил-то, кстати? Вся страна ждет отчета, а ты ничего не рассказываешь про кругосветку.
3: Ты отпросился, чтобы поехать. Кругосветное
4: путешествие. Путешествие на велике.
2: Я путешествовал по Раменскому району. Я проехал 80 там, с копейками километров. Я думал, что мои ноги... Я, короче, возненавидел велосипед.
4: Теперь у Сашки новое увлечение.
2: Мне было такое, ну, как бы, ну, не совсем хорошо.
4: Гамак.
2: Ну, прошло время.
3: А ты с колонкой своей ехал?
2: Ты знаешь, да, я слушал книгу. Да, мне это очень помогало. Ну, там, это не книга была, а как бы...
3: Даже купил колонку на велосипед.
2: На велик, да, сначала я ехал с музыкой. Было смешно, когда я заехал на один строительный рынок. Мне там было проезжать. А там была бочка с квасом. Вот, и я остановился, у меня крича, орал просто в колонку Slipknot.
3: Ну, это, Саша...
2: Это так, я просто для людей, это значит, ну, типа, выключите. Но я выключил, естественно. Но самое обидное было то, что все-таки у нас маршруты, которые показывают официальные карты, велосипедные маршруты, они не все правильные. Ну, то есть, иногда даже думаешь, причем там нет проезда лет 100 уже. Почему там написано, что тут тропинка велосипедная? Ну, может быть, только если велосипед над собой нести и идти вот так вот через поле. А так в целом все хорошо.
4: Поездка с препятствиями.
2: Ну, это ужас.
3: А ты уже готов к каким-то вот этим ночным велопробегам, когда вся машина...
2: Слушай, 1 августа будет ночной велопробег.
3: Мы Карандашфест ведем.
2: А, точно.
3: Уезжаем в столицу.
2: А, точно.
3: Ты можешь, в принципе, туда доехать.
4: На велике.
3: 31-го выехать. Куда? И до старицы.
4: Если он выйдет 31-го, он не доедет. Ему надо выезжать хотя бы за неделю.
2: Не надо врать. Я еду, у меня средняя скорость 22 км в час.
3: Ну, вот вообще. За 10 часов доедет. 10:40 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Что, есть напоследок веселенькое что-нибудь?
3: Ну, сегодня понедельник, Александр, рабочая неделя только начинается, тем более нам обещают сегодня снова жару, как и вчера. Пожалуйста, успейте насладиться, если есть возможность такая, всеми радостями лета. Вот Янка, сапы мимо тебя проплывали вчера или там в эти выходные?
4: Ну, я купалась вчера
3: в озере. Я видел ролик возле живописного моста. Ну, человек снимал, вот живописный мост, и огромное количество людей, просто мне сотни людей на сапах. Наверное, какой-то фестиваль был, или там всегда так много. И люди сейчас скупают эти сапы просто...
4: Ну, потому что это домой, классная речку, история для лета, это просто угодно, чудесно. Озеро.
2: Самое как, крутое... Как называется вот эта маленькая лодочка? Вот ты в нее садишься вот с веслами, как он? Не каяк, а... Какой-то...
3: Байдарка?
4: Да, нет, маленькая, нам писали, да, я не помню.
2: Новое слово. Напишите, как я хочу эту лодку купить, у меня там несколько прудов есть.
3: Ну, Саш, зачем тебе маленькая лодочка?
2: Послушай, это круто, там...
4: Она прикольная, на самом деле.
3: А ты залезешь туда, в маленькую лодочку?
2: Залезу, она просто выражение
4: такое.
2: А знаешь,
4: как классно встать пораньше, вот пока еще тепло, вот так, чтобы рассвет поехать встречать. Наливаешь себе в термос кофе или чай, ну, кто что любит, каких-нибудь делаешь бутиков, берешь сап или вот эту вот маленькую лодочку, которую мы забыли, Сашка, как называется, и идешь на водоем встречать рассвета. Сидишь на доске, пьешь кофе. Ой, красотища.
3: Знакомые участвуют в каких-то заплывах на сапах в ночное время. Ну, даже не в ночное, в вечернее, когда уже темно. Причем к этим сапам делают такую подсветку. И, ну, представляешь себе, как вот вода подсвечивается, и в ночи вот они медленно-медленно так вот по рекам, Подмосковье где-то путешествуют.
4: Ну, это такая покрафт.
2: Ты думаешь?
4: Да, нам написали, и, по-моему, она так и называется, если память не изменяет. Но вообще это очень медитативная же история, и она очень летняя. И вот когда погода хорошая, если она позволяет, действительно, берешь семью или там друзей, и все вместе. И получается очень...
3: Саш, я вот сейчас открыл покрафт, смотрю на фотографию, но не твоя эта лодка.
2: Не-не-не, это не то, вот она. Не-не-не, это ты открыл не то.
3: Ну вот нам написали покрафт, я открыл покрафт.
4: Да, вот маленькая надувная.
2: Рыбацкую лодку открыл, вот она, вот так выглядит.
4: Вот это вот покрафт.
2: Вот покрафт, а не вот это.
4: Пакмен.
2: То, что там рыбак сидит на надувной.
3: Каноэ, покрафт, динги, каяк, тут миллион названий прислали тебе, пока ты...
4: Но каяк, она не маленькая все-таки, каяк это такая...
3: Дорогие друзья, хочется всем пожелать легкой, плодотворной, удачной трудовой недели, если вы работаете, если вы слушаете нас в отпуске или по пути в отпуск, удачной дороги, счастливо вам добраться, хорошенько отдохнуть,
2: да.
3: Ну и завтра мы, как всегда, с 7 до 11 по Москве здесь.
2: Да, скажем вам доброе утро.
3: Берегите себя.
2: Любим вас.
4: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: «Приезжие Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки». Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум, а в президиуме и на трибуне восседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих: Мирасанова, Зарагул, Баваровна, Таджикистан, Тайбеков, Ырысбек Урмангулович, Кыргызстан. Рымов Палат Джума Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Миросановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. Потому что, товарищи, интернационализм. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе. Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе, и может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Попытка атаки на Москву стала одной из крупнейших за несколько лет. По данным мэра столицы, в период с половины девятого вечера воскресенья до пяти утра понедельника в направлении столичного региона летели более 400 вражеских беспилотников. Большую часть нейтрализовали силы ПВО на дальних подступах. 85 дронов уничтожили на подлете к Москве, уточнил Сергей Собянин. По последним данным, в Подмосковье из-за атаки БПЛА пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, 6 пострадавших, в том числе 3 граждан Китая, доставили в Домодедовскую больницу. Основные последствия зафиксировали в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. Повреждения получили несколько частных и многоквартирных жилых домов, а также предприятия и объекты гражданской инфраструктуры. В МВД опровергли информацию о том, что москвичи массово не могут получить загранпаспорта из-за нехватки слотов для записи. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, отказов в приеме заявления о выдаче заграничных паспортов не допускается. Там также добавили, что за полгода оформлено более 400 тысяч загранпаспортов. При этом в главке признали, что данная государственная услуга является одной из наиболее востребованных, и загруженность подразделений остается высокой. Свыше 74 тысяч зданий подготовят к осенне-зимнему периодам в Москве. Как сообщает столичный комплекс городского хозяйства, к отопительному сезону подготовят в том числе более 34 тысяч жилых домов. Будут проверены теплоэлектроцентрали, районные и квартальные тепловые станции, малые котельные. Подготовка к зиме завершится до 1 сентября. Москомэкспертиза согласовала проект капремонта здания пожарно-спасательного отряда в Зеленоградском районе Савелки. Об этом сообщил глава комитета Иван Щербаков. Площадь трехэтажного здания с гаражом на 3 поста машин превышает 3500 квадратных метров. Проектом предусмотрены комплексные внутренние и наружные работы с сохранением текущей планировки. Специалисты проведут частичную замену внутренних перегородок, обновят отделку помещений, заменят двери, окна и промышленные ворота для спецтехники. Также будут отремонтированы фасад, цоколь, входные группы и кровля. Летний погожий день ожидает жителей столичного региона сегодня. По данным Гидрометцентра России, днем температура воздуха в городе составит от плюс 28 до плюс 30 градусов. При переменной облачности местами не исключены кратковременный дождь и гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силовики задержали агента украинских спецслужб, готовившего подрыв автомобиля участника СВО в Ставропольском крае. Суд арестовал обвиняемого на срок 2 месяца. По версии следствия, мужчина, действуя по предварительному сговору, приобрел компоненты самодельного взрывного устройства для взрыва автомобиля капитана запаса вооруженных сил России, ветерана боевых действий, участника СВО и региональной программы «Герои Ставрополья», однако был задержан. В некоторых районах Крыма частично нарушено энергоснабжение. Как сообщила компания «Крымэнерго», из-за внешнего воздействия на объекты энергетики света нет в населенных пунктах Западного, Южного и Восточного Крыма. Ведутся аварийно-ремонтные работы. Уточняется, что в населенные пункты Северного, Восточного и Западного энергорайонов подача света осуществляется в зависимости от возможности сетей. Новую особую экономическую зону промышленно-производственного цикла создадут в Хакасии. Об этом сообщил глава правительства России Михаил Мишустин. По его словам, также власти приняли решение расширить особую экономическую зону «Зеленая долина» в Татарстане. Как отметил премьер-министр, расширение будет происходить в том числе за счет кластерного развития биотехнологических наукоемких производств, подтверждения от потенциальных инвесторов о намерениях реализовать там свои инициативы получены, указал Мишустин. Роспотребнадзор напомнил о риске заражения легионеллезом. По информации ведомства, вспышка болезни легионеров произошла в одном из районов Нью-Йорка. Подтверждено 72 случая заболеваний, из которых более 50 потребовали госпитализации. Сообщается о 2 летальных исходах. Как пояснили в Роспотребнадзоре, легионеллезом можно заразиться при вдыхании воднодисперсной взвеси из системы горячего водоснабжения, бассейнов, аквапарков. Помимо этого, опасное инфекционное заболевание может распространиться из системы кондиционирования воздуха при несвоевременной замене грязных фильтров. Уточняется, что болезнь от человека к человеку не передается. Температура воздуха на турецких курортах в ближайшие дни местами достигнет 41 градуса. Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные турецких метеорологов, жаркая погода выше климатической нормы ожидается на юге и юго-востоке страны, в том числе в курортных регионах Анталии и Алании. На курортах Эгейского и Средиземноморского побережья также сохранится жаркая погода. В Измире и Мугле воздух прогреется до 38 градусов, в Денизли до 40. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Радио.НСН. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, Алиса Михайловна.
1: Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич.
2: Поздравляю вашего мужа с тем, что он сдал диплом на 5. Я сразу же предвосхищаю. Да, я это коротко скажу. И, Серега, ты красавчик.
1: Сережа,
2: красавчик.
1: Молодец.
2: Да, Сережа, вот он ее муж. Так, друзья, скажи, Алиса Михайловна, было ли в твоей жизни... Короче, во-первых, выходные. Они закончились, сегодня понедельник, такой день, когда многие люди... Это я там... У меня была куча дел, вот, никаких глупостей не было и все прочее, но вот тем не менее. А было ли в твоей жизни такое, когда ты, к примеру, прилагаешь какие-то минимальные усилия, ну вот к чему-то, там, ну там... А это бабац оказывается чем-то офигенным, классным, крутым. Ну, как вот там, ну там ты прическу делаешь, допустим. Вроде ничего такого, бабах и все.
1: Ну, бабах у меня время от времени случается, это правда, и не только в прическе, но по твоей теме прям очень яркий такой пример. Это когда вообще мне было не до релиза, а он уже выходил. А это была «Мертвая Коломбина», собственно говоря, мини-альбом, на котором находилась песня про эффективный менеджмент. Я... не вложил туда ничего, потому что туда на продвижение пошел остаток бюджета от предыдущей компании.
2: А, так, то есть как бы по общему остаточному принципу, да?
1: Да, там какие-то вот лежали у меня сдачи, знаешь, на спичке лежала, и мы просто ее загнали, ну, потому что я честно сказала чувачку, который этим занимается, я говорю, Кир, говорю, ну вот нету ни денег, ни времени, вообще сейчас, честно, не до того, у меня там были проблемы кое-какого рода. Вот, и когда я вынырнула из своих проблем через месяц, я обнаружила, что трек не просто завирусился, а он как бы прям...
2: Ну, да. топчик да, пошел, да. Понятно. Слушай, у меня такое было с...
1: Ну, хотя предыдущие все релизы я прям выстраивала стратегию, находила там вот прям хуки, там парты, вырезала те, которые надо, выбирала под них какие-то там картинки, какие-то цитатки, еще что-то там прям выбирала, заморачивалась, прям вот буквально детально все прорабатывала,
2: так,
1: и такого эффекта не было.
2: Это, может быть, тебе вселенная сказала, ты слишком стараешься, перестань стараться, живи, посмотри вокруг, сколько всего хорошего. И пусть твоя Коломбина сама докажет, понимаешь? Может быть, так бывает? Ну, то ладно, это мы сейчас уже ушли куда-то туда,
1: это
2: где 145-й сезон «Битвы экстрасенсов» нам даже в этом не поможет. Ну,
1: да, простите. Да.
2: Итак, что, если касательно творчества, у меня есть стихотворение «Митя, вы много пьете», там про Карвалол, если что. Я его писал как шутку. Я его писал чисто, вот, что-то сидел, дурачился. Но тут, по-моему, в студии, здесь это было в студии, я его написал что-то за 2 секунды. И просто выложил как шутку тоже игрушку, и теперь на каждом моем концерте у меня люди просят, пожалуйста, прочти его, а я же в него не вкладывал силы, оно просто шутка. А люди не хотят вот эти вот глубоко прочувствованные, с глубокими тройными смыслами философскую фигню.
1: Это
2: понимаешь?
1: То, что инфо-цыганцы, бизнесмены, не чистоплотные, как сказать,
2: бог с ними, да.
1: Они это называют в легкости.
2: А, в легкости, в легкости, да. Так вот, я у вас хотел спросить, друзья, и Алиса Михайловна тоже вроде бы со мной согласна, тоже готова на эту тему поговорить. Что в вашей жизни было такого, что вы туда практически не вкладывали усилий или сделали, ну, одной левой, а потом бабах, а вышел шедевр. И неважно в чем, но...
1: Важное уточнение.
2: Сразу же уточним. Пожалуйста, Ржевский и все остальные, те, кто считают себя Орловыми, там, не знаю, Зоями Яровицыными и прочими, пожалуйста. Если вы плохо предохраняетесь, это не значит, что, ну,
1: это
2: вы,
1: не называется,
2: вы хорошие, да, вот этот вот, да. Просто, ну, так вышел у вас ребенок. Дети — это лучше, естественно, но вы же помните, и ни ногами, ни руками деланные. Да, все. Что у вас вызвало в жизни? Да, пожалуйста, пишите через наших ботов в ваших мессенджерах, вроде бы все работает. Подумайте, так знаете, налегке. И напишите нам лучшее ваше сообщение. Погнали.
0: Наша реклама. 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах.
3: акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Амода и Джейку. Выбирай ВАЗ-авто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. ВАЗ-авто Алматинская, 87. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Знаете ли вы?
5: Дал слово, держи удар. Так посчитал Уве Болл, немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал пятерых своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех пяти боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Болл заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.
3: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем мы, когда малые усилия привели к большим результатам. Например, привет, лежа в больнице за 10 минут родилась песня. Интоксикация стала ставшая главной для нашей группы, которая тоже так же называется. Интоксикация.
2: А в больнице-то что? Ну, вот.
1: Ну, интоксикация, видимо,
2: интоксикация,
1: была.
2: Интоксикация. Слушай, ну это всякое бывает. Тут вот можно выйти на солнце, и вдруг в нашей северной стране, где дожди сменяются морозами и снегами и ноябрем, вдруг 2 дня жарких, и, внимание, на выходных ты выходишь весь такой, шух, все, интоксикация солнцем, витамин D зашкаливает.
1: Это ужасно. Так называется?
2: Конечно.
1: Привет, Наша. Работал составителем фарша на мясокомбинате. Случайно перепутал ингредиенты, в итоге вышла колбаса не так, какая нужна, но технологи были довольны. В данный момент она так и выпускается, пишет нам Макс. Макс, а мне к вам вопрос.
2: Да.
1: Вот прям вопросище. Как сотрудник мясной промышленности, особенно мясоколбасно-сосисочной, расскажите-ка мне, пожалуйста, а почему, например, есть прекрасная абсолютно вареная колбаса из говядины, чисто без добавления свинины, и просто есть огромное количество людей, которые не едят свинину. Есть вот чисто говяжья, там, чисто телячья колбаса, или там, в общем, anyway, без свинины. Это может быть индейка, это может быть телятина, говядина, это может быть там курица, курино-говяжья.
2: Я уже не помню, что за

0: слушаю вас в Казахстане, пишет нам город Усть-Каменогорск. У нас радиоканал не ловится, зато есть интернет. Вот видишь, малыми усилиями, а человек достиг того, чтобы слышать наши голоса.
1: Да. Да, если что, можете и друзьям рассказать. Нас, правда, в интернете слышно. В любой стране, ну, где есть и интернет. Так, последнее время получаются красивые вязаные вещи, пишет нам кто-то, не подписываясь, без рукавки в основном. Шапок тоже уже штук 20 связала, не могу остановиться.
0: Приобрел участок
1: деревни. Лишнее сбрасывайте. Давайте, мы носим красивые. Ты носишь красивые шапки? Я, да, люблю.
0: Особенно летом, да, у меня летняя шапочка есть.
1: Конечно, это называется Панама. Давайте дальше.
0: Приобрел участок деревни недалеко от Пскова, но дороги там лет 30 не ремонтируют и даже не чистили толком. Ну правильно, зачем их чистить? Их же нет.
1: Да.
0: А люди как...
1: Браво, это лук. А чего дороги? А так их нет? Это браво.
0: Было бы что чистить.
1: Можно, а зачем?
0: А люди как-то живут. Продолжай, да? Пошел в администрацию в прошлом году, написал бумажку. И вуаля, в этом году уже делают новую дорогу, пишет нам Скобарь Михайлович. Михайлович Скобарь.
1: А что, так можно было?
0: Прикинь, одна бумажка, и все, пошло и поехало.
1: Оказывается, да. Итак, друзья, что у вас получилось хорошо, хотя вы к этому ну, практически не прилагали усилий. Ну, одной левой, но вышло прям шедевр. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Ну и, естественно, ждем ответ про колбасу.
2: Наше радио. Перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово.
3: Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье.

0: где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категории одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на сбербанк.ру.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы у вас спросили, какие очень классно получившиеся действия не вызвали у вас столько приложения стольких усилий, сколько, казалось бы, должны были для такого вот результата. И мы в самом начале нашей темы обозначили, что, пожалуйста, не говорите про то, что вам легко дались дети. Как правило, мужчины так считают, что чик-брык и готово. Такие прекрасные дети. Дело в том, что, во-первых,
2: они не так...
1: Очень
2: многие считают, я старался, я так старался.
1: Слушай, да, у меня папа считает, что...
2: А ты... Ну ладно, давай мы не будем касаться интимных отношений наших родителей. Это прям что-то вот за гранью... Вот все, что касается родителей, секса в стране не было, понимаешь? Мы родились почкованием, все, ничего другого. Фу, да нет, все,
1: спорами
2: не
1: скорее. Как спорили мои родители, знаешь?
2: Да. Вот смотрите. Так, привет, душнилки. А у меня все наоборот получилось. Шутки ради начал постить в соцсети свои кривые глиняные кружки. Они красивые, кривые глиняные кружки. Теперь у меня своя мастерская, заказы на 3 месяца вперед, отдыхать некогда.
1: А вот смотри, красивые от кривых отличаются всего на 2 буквы. Ас.
2: Да, да, из ас у меня руки растут.
1: Нет, это ас.
2: То, а у меня,
1: ас – это человек, который умело что-то делает. Вот ты вдумайся, насколько глубокая философия в этой игре слов. Привет, насчет колбасы ответил мне Максим. Я очень благодарна. Mm-hmm. Максим, значит, вы внимательно слушаете наше прекрасное радио. И Максим пишет, отличается, значит, колбаса от сосисок оболочкой, температурой, процессом. И выгоднее делать колбасу, а не сосиски, потому что ее разбирают больше. А вот это для меня, на самом деле, открытие. Спасибо вам огромнейшее. А вот еще нам тут пишет Алиса, видимо, сосиски не те просто покупает. У нас есть как минимум 2 изготовителя с очень вкусными. Поделитесь.
2: Пришел на собеседование просто ради интереса. В итоге меня взяли на руководящую должность, хотя я даже не готовился.
1: А, ну вот, я в Ленинград попала. Я пришла по приколу на Шнуру посмотреть.
2: Да, похоже и на наше радио тоже. Вот, просто так. Давайте. Привет, ведущие. А, тут насчет интернета. Ладно. Долго не мог завести машину. На 2 сервисах не могли найти причину. Выяснилось, что надо поменять 1 копеечный датчик. Поменял, все заработало как часы. Кто вы, человек, что в этом во всем разбираетесь? Вы, ну, как минимум, инженером быть должны.
1: Вот нам прислали фразу «высадил каштаны в лесу», и есть фотография, но у меня она не работает, поэтому я просто берусь предположить, что там каштановая роща. А вы просто, как это, семечков наплевали, что называется.
2: Так, решили в семье навести порядок в холодильнике. В итоге досталось это дело мне. Думаю, ну зачем все выбрасывать? Кидал в кастрюлю все подряд, чтобы очистить холодильник. Получился такой суп, что жена до сих пор просит его готовить каждый день или на праздник. А что я туда положил?
1: Я не помню, да?
2: Да, из разряда. А ведь такое бывает, да?
1: Да.
2: Я сейчас вот это шмык-шмык-шмык-шмык, и думаешь, нифига себе, мишленовская звезда.
1: Да,
2: пытаешься второй раз повторить трезвым, не получается.
1: Дорогие.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И вот тут порекомендовали мне одни сосиски с комментарием «Топчик». Да, они же со свининой. У меня муж их любит. Да, но они со свининой. А мы-то обсуждаем, чтобы без свинины были сосиски. На самом деле нет, мы обсуждаем не это. Конечно же, мы обсуждаем, когда какой-то успех не потребовал от вас столько усилий, сколько мог бы.
2: Ну, вот как супчик, да, который просто покидал водичкой, залил, вышло, да. Солянка сборная, неожиданная, вот так.
1: Четыре года назад сделал себе нож. Выпросил друг, сделал второй. Его тоже забрали, тут понеслось. Сейчас делаю набор кухонный ножей и слушаю наши. По скриптам. Кто-то из ведущих хотел себе нож. Можно сделать. Звучит угрожающе немножко.
2: Да. Вот тоже, кстати, знакомая история тоже о секретах знакомства. Может быть, когда-нибудь сделаем тему с Алисой Михайловной. Ошиблась номером. И случайно позвонила, ну, взял, в общем, трубку какой-то незнакомый парень. Разговорились, встретились. 5 лет терпеть люблю, не могу его сильно.
1: Терпеть не могу?
2: Да, терпеть люблю, не могу его сильно.
1: А, терпеть не могу. Так,
2: классно.
1: Еще какие варианты есть?
2: Еще варианты, пожалуйста. Случайно рассыпала семена помидоров за сараем. Точка. В итоге выросли самые огромные и сладкие помидоры в моей жизни. Может? Слушайте, кто-то там хорошо удобрял.
1: В этом...
2: За сараем. Другого варианта я не вижу. Я как сельский житель могу сказать, когда вот прям иногда, да, там все прям чернозем должен был быть.
1: Угу. Да, что, мне нечего к этому добавить. На самом деле, слушай, я легко вышла замуж.
2: Есть другой вариант. Смотри, человек написал, прям копия с тебя. Готова?
1: Ну, давай.
2: Вот, подобрала на улице.
1: Ну, нет!
2: Да!
1: Нет же.
2: Безликого, облезлого котенка. Выросла это в невероятно умного, преданного, красивого кота. Понимает меня с полуслова. Михайловна, это ты писала сейчас, что ли?
1: Потому почему ты это прочитал после того, как я про мужа сказала? Получилось немножечко неловко. Серега, не слушай.
2: Да не, нормально.
1: Не слушай его, Серега. Неправда это все. Он просто завидует.
2: Ну, может быть.
1: Да.
0: На нашем радио. Наша реклама.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Водителям напомнили о мерах предосторожности при поездках по городу в жару. Как пишет столичный департамент транспорта, не забывайте следить за самочувствием и пить больше воды в пути. Поездка пройдет комфортнее и безопаснее, если перед ней проветрить салон. В департаменте призвали водителей не хранить в салоне емкости под давлением и легко воспламеняющиеся предметы. Оставлять в машине детей и питомцев категорически запрещено, так как всего за несколько минут возникает риск перегрева, теплового удара и потери сознания. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели более 1,5 миллионов исследований качества воды. Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей, всего их 200. Исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам, добавил заммэра. Он также отметил, что ежедневно в Москве потребляют почти 3 миллиона кубометров воды. Московский проект «Руспас» объединил путешественников от Калининграда до Камчатки. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин. Он напомнил о том, что туристическая цифровая платформа была запущена 6 лет назад. Московский проект «Руспас» был призван помочь гостям столицы сориентироваться в городе, купить билеты и посетить интересные места. За эти годы проект вырос в общероссийскую многофункциональную цифровую экосистему. Платформа включает свыше 70 тысяч предложений в 85 регионах страны. В честь 20-летия особой экономической зоны «Технополис Москва» провели необычный турнир. Свыше 60 спортсменов из более чем 15 предприятий резидентов «Технополиса» приняли участие в турнире по бильярду. Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов, сегодня в особой экономической зоне трудится более 33 тысяч человек. Ежегодно для сотрудников организуют свыше 200 деловых и спортивных событий. В частности, турнир по мини-футболу, занятия теннисом, йогой и зумбой, а зимой для них открыты бесплатные уличные технокатки. Выставка лилий пройдет в аптекарском огороде в ближайшие выходные. Как рассказали в пресс-службе ботанического сада, гости увидят разнообразные группы лилий и узнают секреты их выращивания. Посетителям будут представлены видовые лилии из частных коллекций, редкие и коллекционные сорта из Подмосковья, гибриды селекционеров из Голландии, США и Латвии. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Давайте немножечко покопаемся в себе, да?
2: Давайте.
1: И признаемся себе кое в чем. Значит, смотрите, я как женщина, я буду говорить за себя, но я уверена, что найдутся женщины, которые услышат в этом свои симптомы. Тогда я голодная. Меня раздражает буквально все. Вплоть до того, что вот сейчас мой муж где-то, как это, нервно засмеется, я начинаю орать, давай разведемся. И причем я не одна такая 100%, потому что недавно я наткнулась на вертикальное видео с примерно такой же темой, где девушка, женщина, даже так, вещала своему партнеру о всем том, что ее не устраивает в отношениях. Он просто спокойно ей спрашивал, с чем она будет там пасту и с чем она будет маргариту. Вот так вот. А пиццу-маргариту, конечно же, я имею в виду. Не подумайте ничего того, что Минздрав запрещает. Так вот, очень часто бывает такое, что причины нашего нервозного состояния совсем не там, где мы кричим. Яркий пример. Папа у меня нервничал 2 недели относительно того, что все, топливный кризис. Мы все умрем. Конец света. А потом, как он... Ему отпустили, вот сейчас, с сегодняшнего дня, кстати, дорогие друзья, в Ленобласти отпускают в канистры, значит, это прям законно, отпускают канистры как раз для дизель-генераторов и для мотоциклов, для мототехники, для этих КОС, для бензокосилок и так далее, там, бензиновых газонокосилок и так далее. Вот 10 литров отпускают. И вот ему сегодня отпустили 10 литров для его мотоцикла в канистру. И все? И кризис миновал?
2: Да.
1: Да, ему стало очень хорошо. Он поехал скакать по пригоркам, значит, причем в понедельник утром специально выехал, нашел заправку, где есть 95+. Mm-hmm. Вот, и радостный поскакал, значит, по своим прериям на мототехнике.
2: Понятно.
1: Так. У тебя бывало такое, что ты тревожишься, и тебе кажется, что тебя вот раздражает вот это, например, вот я, да?
2: Угу.
1: Я.
2: Это мне не кажется.
1: Это понятно, угу. Да.
2: Так.
1: Но как потом оказывается, что причина-то лежала совсем в другом, и ты там, например...
2: Не, причина — это ты, да. Здесь вот, да, это выяснилось.
1: Я, насчет так, тебя, дорогие друзья, вы пишите, а я быстренько пойду разберусь с ним.
0: Наша реклама.
3: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
4: Что, и в понедельник?
3: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио. Зачем?

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы обсуждаем, когда у вас проявляется, что вот, как это, колет в одном месте, как говорится, да? А чешешь в другом, и все раздражает.
2: Сейчас мне тут, кстати, Алиса Михайловна сказала, говорю, я вот так-то, вот так-то. Она говорит, а у тебя синдром умной Эльзы. Я говорю, так. Я тут же представил себе эту, как это, Эльза, которая поет в мультике. Нет, оказывается, это...
1: Отпусти и забудь!
2: Вот, да-да-да-да. Где-то в голове у меня есть такая Эльза. Я согласен, что целиком полностью. Только она не поет «Отпусти и забудь». Она «Реши, все будет хуже, все будет страшно, капец, тебе будет жизнь». Оказывается, да, есть такой синдром умной Эльзы. Короче говоря, стремление предусмотреть каждую мелочь, да, чтобы избежать вымышленных угроз, что ведет к быстрому эмоциональному выгоранию. Короче, это желание все контролировать, и я докручиваю всегда до, в общем, того, что всегда будет все плохо. Даже ну, когда да, сейчас да, хорошо. Я, да, вот, да, я уже страдаю от того, что будет, да, и чего, возможно, не будет, да, и чаще всего не случается. И не наслаждаюсь тем, что находится сейчас. Да капец вообще.
1: Да, и самое интересное то, что наш мозг на гормональном уровне не умеет отличать выдуманную угрозу от реальной.
2: Это правда. И это катастрофа на самом деле. Это прям по полной. Угу.
1: Как правило, пишут нам, если не могу принять решение и сама не понимаю, что хочу, получают порцию моей вредности муж и дочь.
2: Так.
1: Ну, никак не научу их угадывать мои желания из неосознанных и неозвученных. Бедный,
2: класс,
1: как меня терпит, если я сама себя такую не терплю. Спасибо вам большое за откровенность.
2: Какая вы умница вообще, просто умница. Бесит все, когда хочу есть. Сильно устал или болею. А еще, когда чем-то занят и... Ну, короче говоря, все, я вас не отвлекаю. Давайте дальше работать.
1: Не бесиська.
2: Да, вообще не бесиська.
1: Здравствуйте, драгоценные Митя, особенно уникальная Алиса. Меня просто до чесотки бесит. Когда напишешь вам или вечерним драгоценным простыню, урежешь 3 раза кол во знаков.
2: Ага.
1: Офигак и не прочитали. А я жажду, чтобы меня озвучили. Да, я тщеславен. Еще бесит, как сказать, один из сервисов быстрого питания авто прям под окнами, особенно ночью. Ну, смотрите, тут же не суть в том, что бесит, а как бы вас, вам кажется, что вас бесит это, а на самом деле вам просто, например, хочется гамбургер.
2: Может быть, может быть, но просто вообще бывают запахи странные.
1: А потом съел гамбургер и перестает бесить.
2: Знаешь, это как запахи еды из чужой кухни. Ты вроде вот идешь мимо какого-то дома, и, допустим, первый этаж, и ты чувствуешь, как на кухне готовят. И тебе кажется, боже, какая гадость. Вряд ли люди питаются там помоями. И вроде смотришь, и семья приличная, ты уже посмотрел к ним в окна, а как иначе? Ну, это же первый этаж. Вот, но запахи вот такие раздражают. Это когда вот чужая еда. Это как ты сам ешь чебурек, он вкусный,
1: да,
2: а в транспорте капец убил бы, взял бы за задние ноги этот чебурек и просто отпустил его назад дальше мяукать, понимаешь?
1: Ну, очень часто бывает такое, что кого-то там бесят чьи-то нежные взаимоотношения, а потом оказывается, что просто сам человек хочет таких же нежных взаимоотношений.
2: Ну, бывает.
1: Вот,
2: бывает.
1: А бесит его вовсе не это. А то, что у него нет таких? Ну, это уже в область зависти. А еще бывает такое, знаешь, что вот я прям на себе приведу пример.
2: Так, конечно, это лучше такой... на себе.
1: Ну,
2: но,
1: что...
2: как бы говорят, что на себе не показывает, то вырастет.
1: А уже выросла. Что выросло, то выросло. Пока я не сдала диплом, хотя, казалось бы, я о нем даже не думала особо, пока я не защитила диплом, и он надо мной висел дамокловым мечом, у меня, вот мне на все не хватало времени, я была все время какая-то дико страшно уставшая. Сейчас я защитила диплом, и несмотря на то, что у меня параллельно идет 44 проекта, это сейчас не просто смешная цифра, как 44 веселых чижа, это реально так и есть, 44 параллельно проекта идет, у меня ощущение, что у меня дофига свободного времени. То есть, оказывается, все это время меня угнетало и раздражало необходимо защитить диплом.
2: Угу. Понял.
1: Представляешь?
2: Представляю.
1: И утомляло меня.
2: Представляю.
1: Это. Вот.
2: Понимаю. Устал я уж. Так, хорошо, давайте еще раз тему сформулируем, потому что я, честно говоря, уже...
1: Да, бог его знает, какой сформулировать. Она какая-то такая расплывчатая получилась.
2: Я вот
1: каждый...
2: тоже сейчас...
1: пишите, что хотите, то пишите, мы прочитаем.
2: А давай правда.
1: А
2: напишите, что хотите. Ну, только... Не, пишите, что хотите. Да?
1: Пишите, дорогие. Да. По теме или около. Ждем.
2: И если вспомните нашу тему, пожалуйста, верните нам ее назад.
1: Пишите нам.
2: О чем мы с вами, да.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvichdfsm.ru. Реклама АО «ПТ». Не оферта.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы обсуждаем. Вот что вы хотите, то мы и обсуждаем.
2: Ну да. Нам тут написали тема не фонтан, просто рада вас слышать в эфире. Да и вот мы ее вспомнить не можем. Вот в чем вся беда. Может, она и фонтан, просто кто ее помнит. Не получилось.
1: Ну, не получилось сформулировать. Ну, мы и забили мы на это, да. Добрый день, Дмитрий, Алиса. Солнце на небе, светит жара, охота купаться в речке. А я парюсь в жаркой кабине, пропуская лето уже в который раз. Бесит уже эта работа, пишет нам Игорь 28. Зато Игорь 28, когда много зарабатываешь, то лето уже, как это, в любое время года, вопрос денег. Вопрос денег.
2: Да. Но вам некогда, вы деньги зарабатываете.
1: Да.
2: А что хотите? Хочу машину, электричку, пишет нам кто-то. Так возьмите и же этот электрический москвич.
1: Привет наш еще
2: раз. Посмотрите, как оно с ним.
1: Бесит, когда начинаешь заниматься в огороде делами. Ну, понимаешь, что уже траву косить и сорняки полоть, поливать. И когда приходят товарищи, садятся в беседке, начинают пить пенные, играть в нарды.
2: Да.
1: И что делать, да? А ты поливку тоскаешь, от слова тоска, видимо, и поливаешь, пишет нам Олег из Тулы.
2: Олег, я тебя понимаю.
1: Понимаю, прекрасно. Таскать от слова тоска, абсолютно с вами, вот в данном случае абсолютно, абсолютно согласна.
2: Наш привет. Вчера был день рождения. Закинула себе в корзину в магазине электроники пылесосика. Сегодня он подорожал, и промокод мне к дню рождения не дают. Мне обидно.
1: Промокод и промокошка. Слушайте, а вы позвоните на горячую линию?
2: И скажите, хотела.
1: На самом деле, вот кроме шуток, когда при личном общении, вот это прям запоминайте, ребят, лайфхак рабочий абсолютно. При личном общении, когда менеджер, продаватор понимает, что клиент готов купить, но можно дать ему скидочку и получить клиента, либо упустить клиента и...
2: все потерять?
1: Да. Особенно, если потом шеф будет отслушивать записи телефонного разговора отдела продаж и услышит, что...
2: Да, сделайте себе выгоду, подставьте человека.
1: Да почему подставьте человека? Если он услышит, что ты упустил клиента, это гораздо хуже, чем если он услышит, что ты сделал какую-то минимальную скидку. Красный.
2: Макс пишет. Здрасте. Еще раз привет нашим. Не знаю почему, но слушаю вас, когда на работе. Ну, потому что...
1: Потому что мы работаем.
2: Кому надо им работать? Да.
1: Они работают.
2: Вообще, кто это вообще? Вахта 14-14. Ничего себе. Бесит, когда едешь на работу, из Волгограда смотрят фильм без наушников. Делаешь замечание, они еще возмущаются. Макс. Ну, тут уже к вопросу воспитания. Тут ничего уже не сделаешь, к сожалению.
1: Юлия, 46 лет, пишет. Бываю очень вспыльчиво. Могу не кричать ни с того, ни с сего. Если голодная, поддерживаю.
2: А вот еще, например, когда хотел что-то сделать, забыл, что делаешь, пока вспоминаешь кучу того, что не хотел, а потом как вспомнил. Ну, короче, да, это вот такие хорошие.
1: Да.
2: Делов-то был на копейку, а ты на червонец уже и устал. И отложил на завтра. Бесит. Это вы прямо мою жизнь описываете.
1: Привет, наши. Почему в России слабо развита культура настольных игр? Бесит, что из настолок большинство знает только монополию, а ведь их куда больше и куда интереснее.
2: Да.
1: Я помню.
2: Шахматы, дурака.
1: Один раз я пришла в гости, и мы принялись играть в какую-то настолку, где сначала ты час разбираешься в правилах, а потом в процессе игры тебе еще нужен, короче, консультант, чтобы тебя консультировал. Там все очень сложно. Я до сих пор не помню, как она... Ну, в смысле, я уже забыла, как она называется.
2: Зато какая история осталась
1: хорошая на
2: память.
1: Видимо, мой мозг выпилил эти травмирующие воспоминания из своей базы.
2: Не все.
0: Наше радио.
3: И застелена постель, утра не будет нас совсем на экватор.

море метель.

0: Наша реклама.
1: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Вооруженные силы России взяли в Запорожской области под контроль для защиты от беспилотников энергетические объекты и трассу Р-280 Новороссия, которая связывает регион с Крымом. Об этом во время встречи с Владимиром Путиным сообщил глава Запорожской области Евгений Балецкий. Он уточнил, что благодаря контролю значительно упала эффективность украинских дронов. По словам губернатора, средства, которые применяются для защиты от БПЛА, все время совершенствуются. Атака беспилотника на нефтяной танкер произошла на одном из терминалов Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Как отмечается в сообщении компании, в результате попадания в кормовую часть правого борта на палубе и в отсеках танкера возник пожар. Его ликвидировали в течение нескольких часов. Судно сохранило плавучесть. Разлива нефти и ее воспламенение в танках не допущено. Интернациональный экипаж в составе 22 человек, за исключением капитана и старпома, был эвакуирован. Кремль в последние дни не имел контактов с представителями США. Технические контакты идут по линии дипломатических ведомств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН, который пройдет в конце этой недели на Филиппинах. Иран получил предложение о прекращении огня с США. Об этом заявили в МИД Исламской Республики, не вдаваясь в подробности. Там лишь отметили, что посредники работают над разрядкой напряженности, возникшей между Вашингтоном и Тегераном в начале этого месяца. При этом газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на американского чиновника утверждает, что Соединенные Штаты готовятся к широкомасштабной войне с Ираном, наращивая военное присутствие в регионе. О переброске туда боевой авиации самолетов-заправщиков писали и другие американские СМИ. Кир Стармер заявил, что его работа на посту премьер-министра Великобритании завершилась. «Я скоро посещу Его Величество, чтобы попросить у него об отставке», сказал Стармер в своей заключительной речи в качестве главы правительства. Также политик отметил, что его правительство укрепило оборонный сектор и повысило международную репутацию Великобритании. Пользователи из России жалуются на проблемы с доступом к магазину приложений App Store. Как сообщает портал сбой.рф, в жалобах люди указывают на то, что им не удается загрузить страницу App Store или открыть приложение. Основная масса сообщений поступила из Москвы и Санкт-Петербурга. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Наткнулась я тут на ветку обсуждения, где совершенно рандомные пользователи, ничем как бы не примечательные с первого взгляда, но тем не менее делятся историями того, что они увидели на корпоративе против своей воли. И чем это закончилось?
2: Оу. Да. А чем вдруг? Ну ладно, ну хотя, ну давай, ладно.
1: А потому что лето, середина лета, до новогодних корпоративов полгода.
2: Ну вот еще, знаешь, такое понятие, как тимбилдинг. Летом.
1: Да, вот подойдут любые корпоративные активности, да? Что вы увидели в рамках корпоративных мероприятий, что, наверное, вам не хотелось бы видеть или не стоило, это вообще не для ваших глаз предназначалось, а может быть, это и в принципе не предполагалось, да, как это описано в моей прекрасной песне про корпоратив. И главное, чем это закончилось для вас, либо для героя вашей истории. Потому что, знаете, там одни и те же обстоятельства могут привести в равной степени как к повышению, так и к увольнению.
2: Да.
1: Все зависит, как it depends. Но есть нюанс, как говорится.
2: Да, и лучшее лекарство очень часто бывает склероз.
1: Давай, Митя, жги. Я просто не так часто бывала. Ну, давай так. Я очень часто бывала на корпоративах со стороны выступающего.
2: И тебе есть что рассказать.
1: Ой,
2: тоже.
1: Да.
2: О, да. Ой, поэтому не-не-не-не.
1: Да. Однажды, например, на корпоративе у меня есть такой момент во время моего выступления, когда прекрасные феи, мой шоу-балет, выпускает в зрительный зал 100 разноцветных шаров с моим логотипом. Ну, там логотип всем ехало-болело, как говорится. Uh-huh. И дальше просто одно удовольствие наблюдать, что люди в зале делают с этими шарами.
2: Так.
1: В частности, в одной металлургической столице я наблюдала, как два персонажа очень-очень азартных, знаешь, вот реально, как у Чехова, по-моему, да, было «Толстый и тонкий»?
2: Да.
1: У кого-то из классиков был рассказ «Толстый и тонкий». А тут был не «Толстый и тонкий», тут был, не знаю, трехметровый и полутораметровый.
2: Ну, в общем, штепсель и тарапунька.
1: Тарапунька и штепсель, видно, да, что они закадычные друзья, потому что они схватили каждый по пригоршне этих шариков в руки. Знаете, как на манер росомахи, только между пальцами были не лезвия, а шарики. И вот этими гигантскими надутыми кулаками они лупасили друг друга, что из силы, и хихикали, как четырехлетки. Это было абсолютно очаровательно.
2: Блин, какая классная идея.
1: Вообще шикарная.
2: Пацаны из нашего мультимедиа-холдинга на зимнем корпоративе.
1: Зовем Алису Вокс. Она принесет шарики. Значит, на другом корпоративе. А раньше у меня не было сетки для шариков. У меня был такой мешок длинный-длинный, как рукав, знаешь, укрывной рукав трехметровый. Вот, ну, кусок полиэтилена. И на каком-то из корпоративов, когда, значит, девочки разрезают кусок полиэтилена, оттуда высыпаются шарики, с заднего ряда поднимается такая, она сидела приличная весь вечер.
2: Так.
1: Дама, ну, явно из бухгалтерии. Явно из бухгалтерии. Вот, и она так статным шагом идет к этой, значит, колбасе из шариков, отбирает у них полиэтилен.
2: И
1: дальше кружится с ним в танце, а он шестиметровый. Дальше она кружится с ним в танце, как гимнастка с ленточкой.
2: Боже, ну это же прекрасно тоже.
1: Понимаешь, какая штука? Я-то несу людям радость.
2: Софья Николаевна, да бросьте вы этот презерватив. Вы же генеральный директор нашего металлургического региона, да, что ж вы делаете? Ну, прикольно, что, здорово.
1: Да, и на самом деле очень много, конечно, видела того, о чем вообще никогда нельзя рассказывать. Никогда нельзя, никому нельзя, никогда ничего, никогда нельзя рассказывать. Но, пожалуйста, я уверена, что у вас есть совершенно невинные истории. Один мой знакомый, одна моя знакомая. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджерах, а мы немножечко почитаем.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня расскажу, где можно интересно провести следующий выходной, а еще узнаем с вами все подробности о новом фите группы «Седлес». 25 июля в Московской области, недалеко от города Чехов, состоится военно-исторический фестиваль «Молодинская битва». По традиции программа фестиваля будет разделена на две зоны – историческую и современную. На исторической гостей ждут традиционные русские игры и забавы, турниры по историческому фехтованию, мастер-классы, исторические чтения и многое другое. А ключевым событием станет театрализованная военно-историческая реконструкция битвы при «Молодях», в которой примут участие более 200 реконструкторов. А вот в современной зоне посетителей ждет музыка. На главной сцене фестиваля выступят Звента Свентана, Хельвеген, Лампасы и многие другие. А хедлайнером станет Сергей Галанин и группа «Серьга». Вход на фестиваль свободный. Вова Вэй и Седлес выпустили совместный трек «Летела жизнь». Это эмоциональная песня о поиске себя, утраченных чувствах и о выборе собственного пути. Лидер Седлес Алексей Хохлов рассказал нам о новом релизе подробнее.
2: Тема жизни, смерти и поиска пути тянется сквозь все наше творчество с самого начала. И, наверное, по-другому уже быть не может. Вечные темы. И в этом произведении удалось точно описать состояние и ощущение, когда человек находится на краю. И отбрасывая все ненужное, неважное, чувствуется такая легкость, которая и является очищением от всех проблем и мыслей. И именно в этот момент появляется свет, который показывает, что все, о чем ты переживаешь, это мелочи. И нужно относиться ко всему проще. И отсылочка к дядюшке Хемингуэю в конце песни намекает, что эта ситуация не лучший план, и мы не будем его повторять.
3: В музыкальном плане «Летела жизнь» для нас достаточно нетипичная. Экспериментальный формат куплета с таким полуречитативом. Разброс от акустических припевов до мощных и перегруженных. Собственно, произведение сложилось сразу без каких-либо сомнений. Мы как под диктовку все собрали по порядку. Куплет, припев, пауза и музыкальная развязка на «подумать, слушать».

0: Послушать новый совместный трек Вовы В и группы Sadless можно на любой удобной цифровой платформе. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну и прежде чем мы приступим к обсуждению ваших интересных историй с корпоративов, я вам кое-что расскажу. Департамент спорта города Москвы представляет. 1 августа в Лужниках состоится масштабный экстремальный фестиваль «Московские экстремальные городские игры». В программе скейтбординг, самокат, велотриал, ролики, брейкданс, баскетбол 1-1, Кубок мира по воркауту, а также грандиознейший концерт. На сцене выступят Гарик Сукачев, группа «Алиса», Кипелов, «Холидей бой», а также специальный секретный гость. Надеюсь, это Надежда Кадышева. Не пропустите массовые события на стыке экшн-спорта, уличной культуры и риска. Вход свободный. Подробности на sport.mos.ru.

0: В общем, пришлось уходить огородами минут через 30.
1: Был на корпоративе бывшей работы, в общем, пригласили. В общем, почему-то было приятно. Вот, директора так навеселились, что было повышение. В итоге обратно взяли на работу, выиграл 5 конкурсов подряд, пишет нам Макс.
0: А, это Макс, который сосиски делает?
1: Не знаю.
0: А вы видели, как... А видели ли вы, как танцует бухгалтерия, пишут нам.
1: Да.
0: Знаешь, как это... как у Гоголя было? Видели ли вы украинскую ночь? О, вы не видели украинской ночи. Вот тут то же самое. Видели ли вы, как танцует бухгалтерия? Ох, вы не видели, как танцует бухгалтерия. А как директор ползет под столом, показывая салагом, как он слышал в разведке. А как дамы танцуют на столе, пинками сшивая блюда с дорогостоящими продуктами, плевая себе шампанским. А драку гараж против офиса? Да что вы вообще тогда видели? Видели в жизни, пишет
1: так
0: нам.
1: Так скучно мы живем,
0: пишет нам. Ну, видимо, пишет нам директор.
1: Ну, скорее всего. Но я надеюсь, не тот, что, о ком будет следующий, а тут будьте, пожалуйста, внимательны, особенно летом. Добрый день. На летнем корпоративе директор, накушавшись, прыгнул мимо бассейна. И скатился в него и начал тонуть с дыркой на голове. Уехал на скорой с угрозами, что сейчас наложит швы, вернется и покажет сальто с доски.
0: Я думаю, что вернуться-то он, наверное, не вернулся, но вот что он там показывал в приемном отделении, нам остается только гадать.
1: И давайте не будем, потому что картинки рисуются...
0: Мы очень богаты на фантазию с Митинкой.
1: Это правда. Так, друзья, тему вы поняли, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
2: Наша реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: За 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы тут спросили.
2: А вы там?
1: А мы тут.
2: Кстати, заметили, да, что вы там, а мы тут. Такое бывает. Да.
1: Мы спросили у вас, что у вас там происходило интересненького на корпоративных мероприятиях, но вы молчите, как партизаны, ничего не рассказываете.
2: Естественно, потому что то, что было на корпоративе, остается на корпоративе.
1: Одна моя знакомая, жена и мать двоих детей, на одном из новогодних корпоративов засосала меня от души, потом уснула прямо за столом, и на утро вообще ничего не помнила.
2: Ага.
1: Хочется добавить, даже то, что у нее двое детей, она тоже не помнила.
2: Да, ну в тот момент вряд ли, конечно, да.
1: Да, пишет нам Макс, с мясокомбината ушел, и в этом же году пригласили и приняли обратно. 5 лет проработал технологом. Хороша колбаса у Макса.
2: У Макса, да, колбаса у Макса. Боже, зачем я это повторяю? Мама, я сейчас просто понял, услышал и увидел.
1: Спрашивают нас, повторите, пожалуйста, название мероприятия 1 августа, которое мы сейчас только что озвучивали.
2: До 1 августа, кстати, друзья, осталось 11 дней.
1: Да? Я думала, ты скажешь, глаза повылезут. X-Fest оно называется. Вот, можете ознакомиться в сети.
2: Там и спорт, и музыка будет, и все.
1: И секретный гость.
2: Секретный гость. Кто это? Мы даже не знаем, поскольку мы не знаем. Мы бы вам сказали, кто-кто, а мы с Алисой Михайловной те люди, которые готовы делиться с вами, нашими слушателями, которых мы очень любим и считаем своей семьей, всем совершенно.
1: Ну, прям всем.
2: Всеми чужими секретами, да.
1: Пишет, все, что было у нас на корпоративе, знает Игорь Паньков. Видимо, Игорь был у вас ведущим на корпоративе, а мы напоминаем с Дмитрием Ленским, что самая лучшая пара соведущих. На ваш корпоратив это Дмитрий Ленский, Алиса Вокс, шоу дня, в общем-то, в офлайне, живьем, прямо на вашем мероприятии. Обращайтесь, пожалуйста, по номерам, телефонам, указанным в наших социальных сетях, это не так сложно. Нас, собственно говоря, так и находят Дмитрий Ленский и Алиса Вокс.
2: Нет, там Ленский
1: просто.
2: Жив, Алиса Вокс, да. Ленский жив, Алиса Вокс. Ну, хотя Ленский, да.
1: С галочками, главное, с галочками. Где галочки
2: стоят? Я не знаю, у меня нету галочки нигде. Зачем мне галочка? Я так нормально, я и сам
1: пока
2: спрощу галочку,
1: мне, я
2: корми.
1: Я разберусь.
2: Вот, да.
1: Там
2: так вот,
1: директор Павел.
2: Ведущие настолько веселые, что если ваши гости не будут барагозить, они...
1: То барагозить будет Дмитрий Ленский, дамы и господа.

0: за то, что я давно к тебе остался.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: Наша реклама.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Программу международного продвижения культурных проектов запустили в столице. Она охватывает десятки стран, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина. Задача программы – укрепление экспортного потенциала, креативной экономики города и продвижение российской культуры за рубежом. Уже проводятся первые мероприятия. Так, с 15 по 19 июля эксперты из Китая, Колумбии, Мексики и других стран познакомились с работой московских театров и музеев, участвовали в серии деловых встреч. Участники обсуждали совместные выставки, гастроли и возможные контракты. Кроме того, на российской креативной неделе 17 июля прошла сессия «Расширяя границы культуры Москвы в международном контексте» с участием зарубежных партнеров. Следующий этап намечен на осень. Движение транспорта временно прикрыто на улице Большая Дмитровка от Козицкого переулка до Страстного бульвара из-за работы экстренных служб, сообщил департамент транспорта. Там возник пожар в клубном жилом комплексе «Дом на Страстном бульваре». По предварительным данным, на крыше загорелись строительные материалы. Люди покинули помещение самостоятельно. В ходе тушения пожарные обнаружили новый очаг возгорания на мансардном этаже. Общая площадь огня увеличилась до 200 квадратных метров, передает ТАСС. Ранг пожара повышен до второго. Прокуратура по факту возгорания организовала процессуальную проверку. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели за первые 6 месяцев этого года 1 миллион 700 тысяч исследований качества воды, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. По его словам, состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей. Всего их 200. Качество контролируется на всем пути движения воды. На водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети. Ежедневно в Москве потребляют почти 3 миллиона кубометров воды. Водоподготовка ведется на 4 станциях. Северная, Восточная, Западная. Рублевской. Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Редкие автомобили отечественного и мирового автопрома представят на фестивале продвижения на ВДНХ с 30 июля по 2 августа. Также на мероприятии проведут автодефиле с профессиональными комментариями ведущих. Можно будет увидеть кастомные, экспериментальные, выпущенные буквально единичным тиражом автомобили. К фестивалю подготовлена специальная событийная программа. В частности, пройдут дрифт-заезды, где желающие смогут прокатиться с именитыми райдерами. Кратковременный дождь и грозу, которые ожидаются к вечеру в московском регионе, принесет атмосферный фронт западного циклона, который переместится на запад Подмосковья, об этом сообщает гидрометцентр. В отдельных районах, возможно, гроза, порывы ветра будут усиливаться до 15 метров в секунду. Предстоящей ночью в столичном регионе также возможен кратковременный дождь и гроза. От 18 до 20 тепла. Завтра днем плюс 24-26. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Так, я Алиса Михайловна, наткнулась на прекрасную совершенно статью. Что увидеть, если разрезать Эверест пополам?
2: Так.
1: Это вам не вопросы из разряда «любил бы ты меня, если бы я была червяком». Это кое-что.
2: Похуже.
1: Похуже, да.
2: Потому что я сейчас пойду гуглить и смотреть в Яндексе.
1: А не надо, потому что я сейчас расскажу.
2: Я картинки хочу, я же визуал.
1: Ну, значит, смотри, во-первых, понятное дело, что если взять гигантский, умопомрачительный, хотел сказать, умозрительный нож и разрезать Эверест от подножия до вершины, как тортик, то мы увидим слоистый пирог из осадочных и метаморфических пород. Знать бы, что это такое. Факт, который ломает шаблон, да? Mm-hmm. Во-первых, высочайшая гора планеты, так, крыша мира, как ее еще называют, когда-то была дном океана.
2: Ну, как и почти вся Земля.
1: И внутри этого самого Эвереста, да, до сих пор хранятся кладбища этого, собственно говоря, океана. То есть там в каменной породе можно найти вот эти отпечатки ракушек, знаешь, еще есть прям куча всяких видео псевдоисторических на тему, откуда же ракушки или ракушка, раковины древних моллюсков на вершине Эвереста.
2: Ну, это ладно, да. Да. Ну, вы же и в Санкт-Петербурге, вы видели эти, там вот эти классные штуки.
1: Да. Штуки.
2: Мы слова забыли, вы не обращайте внимания сегодня.
1: Как они там, птеродактили? Тетрациклины?
2: Нет.
1: Я не помню, как они называются. Я понимаю, трилобиты они называются.
2: Вот, точно.
1: Да.
2: Спасибо.
1: Но самое интересное начинается глубже. На глубине около 5-6 километров от вершины, то есть прям в глубине массива, начинается зона аномальных температур. Геологи ожидали, что там будет холодно, ведь сверху-то вечная мерзлота, значит, камень-то промерз.
2: Нет.
1: Оказалось, что внутри горы, то есть это все еще 2-3 километра от уровня земли.
2: Ага.
1: Наверх.
2: То есть можно, в принципе, копать внутрь, и там будет теплишко.
1: Да, ну, если ты снизу будешь копать...
2: Ну, конечно, а нафига туда переться, там же
1: вот
2: холодно.
1: Вот смотри, а получится, что тогда будет километров 15 пробурение. Это достаточно... Короче, дай я расскажу. Оказалось, что там внутри сохраняется тепло от тектонических процессов. То есть внутри Эвереста есть участки, где температура держится на уровне плюс 10, даже если на поверхности минус 40. Теоретически внутри горы могут существовать пустоты с жидкой водой, подземные озера или реки, о которых никто не догадывался.
2: А значит, потерянные цивилизации.
1: Ничего
2: как
1: не
2: писали,
1: никто никуда
2: не
1: потерян, но обнаружили интересную геоаномалию, магнитную аномалию, хотела я сказать, обнаружили на Эвересте. На глубине примерно 4 километров от поверхности есть зона, где сейсмические волны резко замедляются. О чем нам это может говорить? Либо там гигантская полость, то бишь пещера размером с несколько футбольных полей, либо зона талой воды, опять же, да, подземное озеро, о котором мы говорили ранее.
2: Да, рептилоиды там живут, давай уже прямо говорить.
1: Но буддисты говорят, что там вход в Шамбалу. Мифическую страну, где живут просветленные существа.
2: А, ну тут, блин, тут не знаешь, кому верить. Вот. Прям вообще не знаешь.
1: Абсолютно. Давайте пофантазируем, а что внутри Эвереста? Что там? Может, там вкусная точка? Ну, тепло.
2: Ну и запах, я думаю, похож. Пишите, друзья, через наших ботов в ваших мессенджерах. Ну, как бы гамбургерами пахнет, может, все знаем, какой запах, правильно?
1: Что внутри Эвереста?
2: Да, а ты знаешь, что Испания выиграла в чемпионате
1: мира? Дай бог им всем счастья и многое лето.
2: А, ну ладно, я просто думал, ты еще не в курсе, я сейчас вот узнал только, что у меня новость появилась.
1: Ола.
2: Да.
0: Наша реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, нашел здесь новости. Алиса Михайловна тоже нашла новость. Сейчас я первую скажу. Да. Город Тверь официально включили в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Жители Твери, поздравляем. Были там не раз, здорово там. Вчера это буквально было, 19 июля, в Твери отмечали День города, и на торжественном открытии праздника глава региона объявил эту радостную новость. Это историческое решение, которое мы долго добивались, и мы его ждали. Уже, в общем, принято на федеральном уровне. Оно стало подарком для всех нас, вписался Виталий Королев. «Золотое кольцо России» — это туристический маршрут, который объединяет древние города северо-восточной Руси, включая памятники культуры, архитектуры и истории. До вчерашнего дня в него входило 9 городов. Сергиев Посад, дальше Переяслав-Залесский, Ростов-Великий, Углич, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Ярославль. Последний принято считать столицей этого туристического региона. Ну вот теперь туда еще добавилась Тверь. Так что будем надеяться, что все будет там хорошо развиваться, простите, и что как бы туристические маршруты будут тоже хороши и интересны. А это как бы игра в долгую, но это круто.
2: Да. А я сейчас поняла, что сколько раз я была в Твери, я ни разу не была в Твери. Потому что сколько корпоративов там сыграно. Сколько в Тверской области отдыхов отдохнуто, не знаю, как правильно сказать, проведено отдыхов, да.
1: А в самой Твери... в Тверской области.
2: Да. А в самой Твери я не была ни разу. Ни разу.
1: Не, ну я-то был, но мы тоже там... Нет, даже немножко погуляли, но прям совсем чуть-чуть. А так ты едешь по, в общем, трассе в Большой Завидово. И там всегда мы останавливались в Макдональдсе на обратном пути. Ну, просто стояли, потому что... А куда было деваться? Пробки же были.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
10: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
12: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
13: Над полем тишь да гладь, и так не хочется сегодня умирать.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, все хорошее когда-нибудь
2: шайбу,
1: заканчивается.
2: Шайбу, шайбу,
1: шайбу. А он так кричит, потому что я ем пироженку в форме шайбы.
2: Да, вы когда-нибудь видели, как милое девичье лицо натягивается на огромный кусок бисквитного шоколадного
1: торта? Дорогие друзья,
2: торта.
1: На этом мы с вами сегодня заканчиваем. Продолжим с вами общение.
2: Спасибо,
1: завтра.
2: Спасибо, а то мозг вообще не работает теперь уже после такого вида.
1: До завтра, дорогие друзья. Впереди вечернее шоу 10 баллов. Пока-пока.
2: Счастливо.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
2: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
1: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет, о времени.

любит, и ведай, он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового въезда для граждан Китая до конца будущего года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Китай 20 мая также решил продлить безвизовый режим для России до конца 2027 года. Инициатива касается деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обменных программ и транзита. Китай ввел односторонний безвизовый режим для граждан России 15 сентября 2025 года, а ответный безвизовый въезд для граждан КНР в Россию вступил в силу 1 декабря того же года. Возможная личная встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии сейчас прорабатывается. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Накануне Рубио заявил, что готов встретиться с Лавровым и главой МИДа КНР Ван И на саммите АСЕАН. Мероприятие проходит в столице Филиппин, Маниле. Рубио будет находиться там до 23 июля. Лавров, в свою очередь, посетит саммит с 21 по 23 число. Король Великобритании Карл III назначил Энди Бернама премьер-министром страны, сообщил Букингемский дворец. Бернам в своей первой речи на посту главы правительства пообещал самые большие изменения за последние 40 лет в политике и экономике королевства. По его словам, предстоит создать новую политическую и экономическую модель. Энди Бернам сменил Кира Стармера на посту главы правящей лейбористской партии, что автоматически дало ему право формировать новое правительство. Россияне все чаще выбирают смартфоны с поддержкой 5G. За первое полугодие 2026 года их продажи выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в объединенной розничной сети Мегафона и Юта. Согласно результатам тестирования абонентского оборудования в лаборатории оператора, наиболее полно реализуют потенциал сетей пятого поколения Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 15 Ultra, Vivo IQ 13, Realme GT 7 Pro и Xiaomi 15. Международная федерация футбола оценила свою выручку от проведения чемпионата мира в рекордные 15 миллиардов долларов. Такую цифру назвал глава ФИФА Джанни Инфантино. Ранее доходы прогнозировались на уровне 11 миллиардов. Выручка предыдущего чемпионата 2022 года в Катаре составила 7,6 миллиарда долларов. Такой значительный рост дохода во многом связан с расширением турнира до 48 команд вместо 32, а также с увеличением стоимости рекламы и билетов. Официальные цены на билеты на финальный матч в воскресенье в Нью-Джерси достигали 34,5 тысяч долларов. У перекупщиков стоимость доходила до 2 миллионов. Матчи чемпионата в США, Канаде и Мексике посетили в совокупности более 6 800 тысяч человек. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята. Добро пожаловать в шоу «10 баллов». Приветствую всех, кто выспался и кто не выспался, потому как вчера болел за Аргентину или за Испанию. Тут уже возможны варианты. Но матч закончился далеко за полночь, поэтому шансов выспаться сегодня не было никаких. Да, кстати, ближайшие 2 недели я без Андрея Германовича. Он отбыл, отплыл, ушел в плавание. В общем, Андрей Германович находится в отпуске. 2 недели будет отдыхать от нас, от всех. И предаваться гедонизму и ленности где-то в карельских лесах. Точные подробности пока неизвестны, но я надеюсь, что со временем он ему надоест вот это вот вести образ жизни Робинзона, и он как-то выйдет на связь где-нибудь в социальных сетях, обязательно что-нибудь опубликует. Ну, в общем, мы ему желаем прекрасного отдыха. А мы с вами начнем традиционно наше 10-бальное шоу с того, что проверим, насколько хорошо мы, насколько мы все созвучны на одной музыкальной волне. Вы же все знаете, да, как это все происходит, какой-то фрагмент музыкальный. Мы вам с напарником зачитываем фрагмент текста песни, предлагаем угадать, что это за песня, и прислать через сайт наш.ру, либо через бота в мессенджерах вариант, ну, вашей версии, что за песня. Загадано, как обычно, вариантов, ну, людей, которые не узнают песни, крайне мало, потому что песня — это действительно не то что форматообразующие, поколенчески формирующие это песни. Давайте не будем отступать сегодня от этой традиции. Так, давайте к строчкам из песни. А про тебя говорят, у него талант гораздо больше, чем у других. Ведь ты ж поэт, и художник, и музыкант, а я... Да сколько их нас таких? Итак, ребята, если знаете, про какую песню, строки из какой песни только что прозвучали, присылайте свои версии через сайт наш.ру, через наших ботов. Я же на следующие 4 часа загружаюсь в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Наша реклама.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8 800 2019 117.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио. Это навсегда.
9: Знаете ли вы? Экспедиция «Аполлон», программа лунных исследований космического агентства НАСА, просуществовала до 70-х годов прошлого века и была закрыта из-за финансирования. Проблемы возникли еще на стадии полетов. Из-за огромного риска для жизни страховка членов экспедиции стоила целое состояние. Но астронавты нашли оригинальный выход. Они оставили свои автографы на сотнях почтовых конвертов, стоимость которых в случае их смерти становилась бы баснословной. И не ошиблись. Сейчас такой страховой конверт на аукционе стоит приблизительно 30 тысяч долларов.
10: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, сегодня, ребята, практически не было людей, которые бы не угадали загаданную песню. Нет, конечно, были неверные предположения относительно того, что это Константин Никольский, мой друг, художник и поэт, и жуки с песни «Танкист». Но нет. Конечно же, это песня Марины Хлебниковой про чашку кофею. Давайте вспомним, как это звучало.

0: Ну, вот, собственно, вот так-то некогда звучало. Наверное, звучит где-то и сейчас. Спасибо большое всем, кто откликнулся. Давайте продолжим. Дело в том, что минувшая ночь была для многих бессонных, ну или люди легли позже привычного времени, потому как в Нью-Йорке проходил финальный матч чемпионата мира по футболу, который завершился, ну, на мой взгляд, Сейчас я объясню, почему, на мой взгляд, это все очень субъективно, потому что я тут еще болельщик. Ну, то есть про футбол я знаю относительно мало, не очень им интересуюсь, но я понимаю, что чемпионат мира – это событие, ну, которое хотя бы финал нужно посмотреть. Ну, чтобы вот с утра прийти, вот я сегодня пришел на работу, в курилке мы коллеги собрались, и девушки завели разговор сначала про рыбалку, а потом про футбол. Ну и как бы вот мы с Людмилой Ивановной обсудили непосредственно футбольные баталии минувшей ночи. Однако есть люди, которые прям вот этот месяц, который проходил Мундиаль, они прям вообще выпадали из жизни. У меня есть друзья, которые прям вот в 3 ночи, в 4, во сколько эти матчи были, они вставали, смотрели в полглаза, это засыпали. В общем, нервный дерганный сон. И есть люди, которые к футболу абсолютно равнодушны. Вот настолько равнодушны, насколько это можно выразить словом от слова «вообще». А между тем футбол по масштабом вбрасываемых туда денег, по масштабу зарабатываемых денег на рекламных контрактах, на трансферах игроков и на прочем, наверное, лидирует среди всех спортивных мероприятий. Ну, там он превосходит, мне кажется, и баскетбол, и хоккей, и большой теннис. В общем, бабки крутятся сумасшедшие. Поэтому хочется сегодня поговорить, ребята, про футбол. Вот ваше отношение к футболу. Вы вообще как относитесь к поклонникам этого вида спорта? Равнодушно к нему? У вас есть какой-то футбольный клуб, за который вы болеете? Потому что у нас вот в Химках вчера тоже какой-то футбольный матч был. Я смотрел, люди там как бы шли от стадиона, ну, которые, знаете, вот болельщики, которые не смогли доболеть до конца. Они как бы заболели где-то, ну, вот, перед началом матча переболели. И как бы вот их, видимо, с территории стадиона уже выводили, как-то просили покинуть, ну, там вот. В общем, вот такие вот. В общем, я отвлекся. Давайте поговорим сегодня про футбол. Вот интересуетесь ли вы футболом? Вы к нему равнодушны? У вас есть любимый? У вас есть любимый футболист, в конце концов? Потому что вчерашний, вот, ну, про Лионеля Месси вчера было очень много, и сегодня очень много было сказано, что якобы закончился, ушла легенда, вот эти, вот, знаете, слова, штампы, что футбол закончился, Месси, Роналду, все, как бы без них уже футбол. Давайте сегодня про это поговорим. Ну, раз уж весь месяц весь мир болел футболом. Так что, ребята, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Сегодня говорим про футбол.
1: Новое на нашем. Хи-хи-хи. Верь в чудеса.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня про футбол решил я предложить вам поговорить, потому как, ну, футбол является, если мы возьмем вид спорта, пожалуй, самый массовый по просмотрам, по вовлеченности зрителей, болельщиков, ну, является самым массовым спортивным состязанием среди всех, которые человечество придумало. И я предложил вам рассказать, как вы относитесь к футболу. Болеете, не болеете? Есть ли любимые клубы, команды, игроки? Может быть, уже кто-то из них и не играет, допустим. Почему-то никто про Бекхэма не написал. Ну, красавчик же был в свое время. Что пишете вы? Сам фанатик футбола, сам играю, делаю ставки, но с этим чемпионатом не высыпался, просто ужас, Олег из Тулы. Ну, да, если помните, был еще чемпионат в ЮАР, по-моему, да, где вувузелы эти были, где вот вообще невозможно было смотреть, вот первый матч, особенно когда вот

0: Ну, не знаю, вот как бы, кто бы там ничто не говорил, на мой взгляд, ну, игроки-то действительно значащие. Ну, вот когда выступ... Сейчас можно сколько угодно говорить, там, обсуждать, сравнивать, не сравнивать, но давайте, как бы, будем честны, и Марадонна, и Пеле, ну, то есть игроки, которые, как бы, стали легендами еще при жизни. Туда же можно отнести и Роналду, и Зидана, и Бекхэма того же самого, и многих других футболистов, которые еще, как бы, до завершения своей спортивной карьеры, ну, потому что Месси, я так понимаю, он сейчас где-то там, ну, условно говоря, ушел из большого футбола, где он там в Америке, по-моему, играет, или еще где-то. Ну, в общем, как бы уже все. Да и лет мужчине пора уже задуматься о выходе на пенсию. Тем более, что денег он заработал. Но вчера вот я смотрел футбол, и там комментаторы говорили, что Лионель Месси, как именно как человек, на которого равнялись, который был образцом для подражания многих мальчишек, которые только ради того, чтобы быть как Месси или быть как Роналду, начали заниматься футболом. Не потому, что хотели таких бабок, а для того, чтобы, ну, стать вот, хотя бы приблизиться к этим самым богам футбола, они начали заниматься спортом и как-то вообще посвятили свою жизнь большому спорту. Согласитесь, не ради каждого из нас, не каждый из нас может послужить такого рода маяком или образчиком для подражания. И здесь, конечно, преуменьшать роль этих людей, Месси, Роналду, наверное, нельзя. Ну, а нравится, не нравится этого, ребята, это как бы на вкус фломастера разные.
1: Наша реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжаем разговор про футбол и ваше к нему отношение. Пишет Лена из Рузы. На футбол вообще-то пофиг, но недавно меня удивил Цубрук. Уже не помню, про что речь зашла, но он как-то сказал: «Да, футбол смотрел». Я говорю: «Ого, я и не знала, что ты смотришь». Сказал, что иногда может и посмотреть. Вообще-то мы не фанаты. И слава богу, пишет Лена, как помните в этом прекрасном фильме «Ты Покровские ворота». Мы прожили 20 лет, а я и не знала, что ты фигурист. Привет, наши с детства с сестрой очень любим футбол. Болели за «Спартак», даже вели тетради, куда записывали итоги соревнований, составы команд, знали всех футболистов. Зинедан и Роналдо – наши любимчики, а Месси вообще красавец. Ну, конечно. Не, ну они красавцы, реально, смотришь на них. Ну, вот особенно, если когда вот почитаешь биографию, да, то есть как люди начинали с низов, ну, то есть вот все поставили на кон для того, чтобы стать великими футболистами. И прям проникаешься к ним уважениями. Ну, еще, может быть, не знаю, если... Может быть, кто-то, ну, вы, если... Условно говоря, не такой большой фанат футбола, такой же, как и я, да? Я об этом факте узнал, не знаю, может быть, пару лет назад, но тем не менее. Вчера за сборную Испании выступал футболист по фамилии Ямаль. Так вот, где-то в интернете в 2007 году появилась фотография, когда молодой 20-летний Лионель Месси купает, ну, годовасика, реально годовасика, маленького мальчика, этого самого Ямаля. Прошло 19 лет, и эти двое встретились на финале чемпионата мира по футболу. Представляете? 39-летний Месси и, ну, там, 20-летний Ямаль, которого когда-то Месси купал в ванночке. Это настолько трогательная история, что поневоле задумаешься, а может быть, действительно существует какая-то, знаете, теория заговоров в этом футболе, что прошло 19 лет, Ямаль выступал под 19-м номером, и все как-то вот как-то крутится вокруг числа 19. В общем, теорий заговоров вокруг футбола существует огромное количество, и вот одна из них крутится вокруг того, что Месси 20 лет назад искупал, 19 лет назад искупал Ямаля в ванночке. Кому интересно, погуглите просто эту историю. Прям вас это удивит. Футбол обожаю. Всегда смотрю матчи, месяц кайфа прошел, но время идет, ничто не вечно, и Месси это понимает, что приходится уходить, и он лишается самой любимой вещи навсегда. Это тяжело осознавать, но такова жизнь. Ну, знаете, мне кажется, с его деньгами, ну, заработал-то, понятно, что он уже не будет выступать, наверное, за сборную. Наверное, его в Реал Мадрид уже не пригласят, ну, разве что на тренерскую какую-нибудь работу. Но так вот, чтобы прям взять и распрощаться с футболом, мне кажется, нет. Ну, то есть он может, учитывая уровень состояния этих людей, он может взять и создать свою собственную команду, набрать каких-нибудь, не знаю, пацанов из дворов и создать какой-нибудь клуб спортивный. Ну, привлечь, опять же, используя свой собственный авторитет, свои связи, может привлечь инвесторов. И лет через 10 мы увидим какой-нибудь новый аргентинский суперклуб, суперкоманду. Почему нет? Это не значит, что... Но на поле, конечно же, вот он под вот этот вот... Когда стадион скандирует твое имя, конечно же, на поле он уже выходить не будет.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, наши. Это я продолжаю читать ваше сообщение. Всю жизнь относился к футболу ровно. Пока в 42 года жена с дочкой не затащили на стадион. Оказывается, это очень даже прикольно. Особенно атмосфера стадиона. Тем более, какой стадион в Краснодаре. Вперед, быки! Вот видите, 42 лет человек. Оказалось, что 42 года прожил, не знаю, что такое прикольный футбол. Привет, я болею за ЦСКА с 5 лет, сейчас мне 45. Акинфеев и Игнашевич – мои самые любимые игроки. Наталья, Москва, Ямищева, или Ямищева, не знаю, куда здесь поставить ударение, но 40 лет. 40 лет вы болеете за ЦСКА. Привет, 95-2000 год, футбольный клуб «Ротор» Волгоград и матч со «Спартаком» играли в Волгограде. Вот это была игра, голос сорвал. А сейчас это не футбол, пишет Макс из Волгограда. Ну почему же, вот был же тут, «Спартак» играл с «Зенитом», тоже хороший футбол, ну, тоже эмоциональный, как бы, такой, игра была, ну, как сказать, я краем глаза смотрел, мы к друзьям поехали, я был занят поеданием мяса и приготовлением, а краем глаза смотрел футбол, но, глядя на то, как друзья наблюдали за матчем, понимал, что матч эмоциональный, как бы, и довольно-таки серьезный. То есть футбол есть, тут вопрос все это... Ой, ладно, ребят, я тюменец, к футболу равнодушен, люблю танцы. Спасибо большое за ваше сообщение, было любопытно узнать, как вы к футболу относитесь.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Дорога-связка между московским скоростным диаметром и улицей Академика Королева, включая новый путепровод через пути МЦД-3, будет готова до конца года. Такие сроки Сергею Собянину назвали в ходе осмотра строительства. Путепровод расположен в районе транспортно-пересадочного узла Петровско-Разумовская, одного из самых крупных в городе. Здесь будет формироваться большой городской вокзал. Там реализуется около десятка крупных дорожных проектов, две трети из них уже завершены. Путепровод, который соединит скоростной диаметр улицу Академика Королева, улучшит транспортную доступность в 4 московских районах и обеспечит строительство линии ВСМ. Еще один пожар вспыхнул в центре Москвы. В Басманном районе загорелась постройка на территории усадьбы Нарышкиных. Сотрудники ГАИ обеспечивают проезд спецтехники для тушения пожара в Малом Казенном переулке. Ограничено движение транспорта от Лялиного переулка до улицы Земляной вал. Между тем, площадь возгорания в клубном жилом доме в Тверском районе на Страстном бульваре выросла до 400 квадратных метров, сообщили в МЧС. Сначала загорелись строительные материалы на крыше жилого комплекса. К тушению привлечено более 100 человек и 30 единиц техники, в том числе подъемные механизмы. Движение по улице Большая Дмитровка от Козицкого переулка до Страстного бульвара перекрыто. Более 900 москвичей начали переселяться в новостройку по программе реновации в районе Коптева. Город предложил москвичам из 5 старых домов новое жилье в доме в проезде Черепановых, сообщили в строительном комплексе столицы. Этот дом стал 7-м построенным жилым комплексом по программе реновации в районе. Москвичи из 33 зданий старого жилого фонда уже переехали или продолжают переселяться в новое жилье. Это более четверти всех адресов, включенных в программу реновации в Коптеве. На первом этаже новостройки открылся центр информирования. Там участникам программы реновации помогают оформить документы на равнозначное жилье. Здесь же можно задать вопросы, связанные с переездом. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили 3 современные пляжные зоны на востоке столицы, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Всего в этом году открыли 15 зон отдыха у воды. Они обустроены по новому формату, с максимальным комфортом для москвичей и гостей столицы. 3 пляжные зоны появились в Восточном административном округе, возле Большого Перовского пруда, в юго-восточной части Владимирского пруда и в парке возле Гальяновского пруда. В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 100 черепах переехали в летний открытый водоем у восточного входа. Теперь их можно наблюдать на свежем воздухе до начала сентября. В администрации огорода напомнили важные правила для посетителей. Строго запрещено трогать, ловить и кормить черепах и любых других животных в саду. У животных есть свой рационный режим, а бережное наблюдение – лучший подарок для них. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, где мы постараемся уже обойтись с вами без футбольных страстей и баталий. А на вопрос, где напарник, отвечу. Он вторую половину июля проведет в отпуске в заслуженном, двухнедельном, где будет предаваться всяким радостям отпускной жизни, как-то вставать без будильника, жить без расписания, не ходить на работу, ни о чем не думать, не заботиться, а только предаваться каким-нибудь приятным времяпрепровождениям. Так что не переживайте, все хорошо. Час этот у нас будет посвящен, я уже сказал, футбола не будет, но будет не менее увлекательное, может быть, менее зрелищное, но не менее эмоциональное состязание, в котором два интеллекта столкнуться за право овладеть переходящим титулом «Умника дня». Не более, что титул этот с четверга не разыгрывался, а стало быть, как-то чуть-чуть поутихли интеллектуальные страсти вокруг титула, так что попробуем их раздуть, эти тлеющие угольки. Итак, ребята, все, что нужно для того, чтобы принять участие в розыгрыше титула, это, во-первых, желание. Во-вторых, иметь под рукой смартфон, который вам поможет принять участие в розыгрыше. Ну и немножечко свободного времени, буквально 1,5-2 минуты. Это, в отличие от 45 минут на футбольном поле, не так энергозатратно, хотя по эмоциональности, по накалу страстей, я вот даже... Ну, иногда бывают прям такие игры, такие состязания интеллектуалов, в которых прямо хочется закричать «шайбу-шайбу» или что-нибудь в этом роде.
0: Наша реклама. Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
5: Что, и в понедельник?
4: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатны. И даже в четверг.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио сделано в России.
0: Песен много не бывает, особенно по выходным. Наше радио объявляет большой уикенд. В субботу и воскресенье больше песен, больше хитов, больше новинок, чтобы меньше отвлекаться на разговоры. Только музыка без лишних слов. Уикенд на нашем.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, давайте-ка устроим состязание за титул «Умника дня». Есть возможность этот титул выиграть или разделить в честной и справедливой борьбе. Нужна первая кодовая фраза, которая поможет выбрать первого игрока. Знаете, вот давайте, что-то меня футбол не отпускает. Болельщики футбольные, они как бы, ну, условно говоря, делятся на два лагеря. Одни являются поклонниками Роналду, другие являются поклонниками Месси. Ну вот условно, ребят, давайте сегодня вот так вот их разделим. Итак, кто больше за Роналду, так и пишите. Роналду. И автор 13-го сообщения будет первым игроком. Жду ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: «Спеть за 60 секунд».
1: Начнем разыгрывать титул «Умника дня», и первым за него будет бороться Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Итак, Дмитрий, есть карточки, условно они называются верхняя и нижняя. Какую выбираете?
2: Ну, давайте верхнюю.
1: Давайте верхнюю. Итак, минута времени, 10 вопросов. Готовы?
2: Готов.
1: Поехали. Как пишется наречие навскидку? Слитно, раздельно или через дефис?
2: Слитно.
1: Правильно. Какая физическая величина измеряется в кулонах?
2: Электроток.
1: Электрический заряд. В каком детском кинофильме прозвучала песня со словами «Нормальные герои всегда идут в обход»?
2: Не знаю.
1: «Айболит 66». Назовите отчество поэта Афанасия Фета.
2: Афанасьевич.
1: Правильно. Сколько звуков в слове «семья»?
2: 4.
1: 5. В каком году проходили последние выборы в Государственную Думу? В 21-м. Укажите фамилию конструктора снайперской винтовки СВД.
2: Драгунов.
1: Правильно. Разновидностью какой игры является бастон? Карты, бильярд или лото?
2: Карты.
1: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Старая Купавна?
2: Белгородская.
1: Московская. Давайте подведем итоги. Раз, два, три, четыре верных ответа на 9 прозвучавших вопросов. 4 из 9, так и запишем. Спасибо большое, Дмитрий. Хорошего продолжения дня. В скором времени пригласим второго игрока, проведем второй раунд, и по итогам этого раунда уже определится обладатель титула, либо у нас будет дружная ничья.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, поклонники Лионеля Месси, вы дождались. Настало ваше время. Есть возможность принять участие во втором раунде интеллектуальной дуэли, которая у нас будет проходить под эгидой вашего футбольного кумира, потому что кодовая фраза так и будет звучать. Месси. Автор 13-го сообщения будет вторым игроком. Жду ваши заявки через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах. Как вам удобнее, так и отправляйте.
0: Наша реклама.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах.

0: Реальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
4: Да.
5: Да, ну что, за минуты? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
3: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
6: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Продолжаем разыгрывать титул «Умника дня». Во втором раунде будет принимать участие Илья. Илья, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Итак, Илья, ваш соперник Дмитрий сыграл с результатом 4 из 9. Вам достается нижняя карточка и минута времени. Вы готовы?
2: Да, готов.
1: Поехали. Есть ли у улиток зубы?
2: Есть.
1: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Старая Русса?
2: Кемеровская.
1: Новгородская. Разновидностью какой игры является карамболь? Карты, бильярд или лото?
2: Бильярд.
1: Правильно. Укажите фамилию конструктора пулемета РПД.
2: Дегтярев.
1: Правильно. В каком году проходили последние выборы президента Российской Федерации?
2: 2018.
1: 24. Сколько звуков в слове пальто?
2: 3.
1: 5. Назовите отчество поэта Федора Тютчева.
2: Иванович.
1: Правильно. В каком детском фильме прозвучала песня с припевом «Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек»?
2: Было бы время, я бы вспомнил.
1: Ну, давайте. Раз, два, три.
2: Не знаю, мальчик.
1: Не, «Приключения электроника» примерно были. В одном шаге от ничьей, но... А почему в одном? Раз, два, три... А у нас ничья. У нас ничья. Вы были в одном шаге от выигрыша. А так вы честно разделили с Дмитрием титул. Я вас поздравляю. Хорошая игра.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста, Илья, спасибо за игру. Титул сегодня у нас достается двум участникам. Мне вот одному сложно и читать вопросы, и вести подсчет. Поэтому не обессудьте, если вдруг что-то где-то получится. Сейчас пробегусь. Раз, два, три. Да, все правильно. Четыре из восьми. С таким результатом заканчиваем второй раунд. Вам же, ребят, напомню, что если хотите почувствовать себя умником дня, но в эфире не получается, сделать это крайне просто. Достаточно иметь под рукой мобильный гаджет, он же смартфон. Берете в смартфоне, открываете любой доступный мессенджер. Макс, Телеграм, все, что у вас, все, чем привыкли пользоваться. Нет этого под рукой — социальная сеть ВКонтакте. В мобильном приложении, десктоп-версии, где угодно. Вот где бы вы ни находились, забивайте в поисковик «Умник дня», подписывайтесь там, где вам удобнее, и с утра пораньше получаете вопросики, разминаете серое вещество и еще получаете полезную информацию, которая помогает немножечко расширить кругозор. Вот я люблю собирать, ну, знаете, типа, а что сегодня за день? Например, вот в 1941 году, именно вот в этот день, на кирпичах Брестской крепости была сделана последняя надпись: «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». Ну, мне кажется, ну, невозможно не сказать про такое событие. А в 1987 году Пол Маккартни приступил к записи альбома «Снова в СССР». Альбом, между прочим, выпускался только в Советском Союзе. И для иностранных поклонников творчества «Битлз» это был такой раритет, который невозможно было достать больше нигде. Его можно было купить только у нас, в России. И за ним охотились, гонялись, и это была прям, ну, очень крутая штука для подарок, если у вас был знакомый иностранец, который, ну, мало ли, вдруг у вас был в те времена знакомый иностранец, поклонник группы «Битлз», и вы ему преподносили такую пластинку. О том, кто родился в этот день и чем он еще вошел в историю, вы можете узнать в мессенджере «Макс», если подпишетесь на канал «Умник дня». Рекомендую.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, ребят, не могу пройти мимо. Дело в том, что люблю всевозможные пасхалки от Google, от поисковика Google. И вот если вы пользуетесь этим поисковиком и забьете в поисковой строке запрос «Фурия Роха», там причем как бы как угодно в любом написании, либо в испанском, либо как слышится, так и пишется, либо просто сборная Испании, вас ждет приятный такой, пасхальное яйцо, пасхалочка. Будет небольшой салютик, выглядит прикольно. Последняя подобная пасхалка была посвящена игроку сборной Норвегии Эрлингу Холланду, но ее очень быстро почему-то убрали. Пасхалка была очень забавная, когда вбиваешь в поисковике Эрлинг Холланд, внизу появлялись такие викинги в рогатых шлемах и делали характерные движения гребцов. И барабанная такая дробь раздавалась. Но почему-то эту пасхалку быстро убрали. Хотя Холланд стал одним из главных мемов прошедшего чемпионата. Причем его спросили, а как вы сами относитесь к тому, что вы стали таким мемным футболистом? Он говорит, да мне все нравится, у меня даже есть любимые мемы со мной. Например, самые любимые — это там, где я сижу, ем и пугаюсь сам себя. Если кто не видел, это действительно забавно. И очень хорошо, что никакого пафоса, ничего, а здоровое чувство юмора. Тем более, что, если был у этого чемпионата, было много чего. Но мемный герой, наверное, тоже должен быть у каждого чемпионата. В данном случае это стал нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд. На мой взгляд, хороший парень.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центробанк зафиксировал изменение графиков ремонтов сибирских нефтеперерабатывающих заводов. Работы сдвинули на осень ради насыщения рынка топливом. Об этом говорится в июльском докладе регулятора по текущему состоянию региональной экономики. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отмечается в документе, основная причина изменения графика ремонта НПЗ – стратегическая безопасность предприятий Сибири. Они из-за своего географического положения остаются недосягаемыми для налетов беспилотников, которые вызвали внеплановые ремонты на заводах в европейской части страны. Россия выслала военного атташе Италии в Москве, а также одного из его коллег, сообщил министр иностранных дел и вице-премьер республики Антонио Таяни. По его словам, это стало ответом на высылку из Италии двух российских военных атташе, о чем было объявлено 9 июля. Рим счел их причастными к шпионской деятельности, выявленной в ходе расследования прокуратуры. Министерство иностранных дел России тогда пообещали ответить на решение Италии. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Документ признает особый статус педагогов и расширяет гарантии для них. Учителям, среди прочего, гарантируют профессиональное развитие в течение всего периода работы. Для начинающих педагогов вводится наставничество сроком не менее года. Учителя получат право бесплатно пользоваться электронными образовательными ресурсами, посещать государственные и муниципальные музеи не реже раза в месяц. Они также смогут получать бесплатную юридическую помощь по вопросам педагогической деятельности. Помощь мамам после декретного отпуска – важная инициатива по совершенствованию демографической политики в стране. Об этом заявила Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен пообщалась с многодетными мамами на Уральском форуме «Женщин. Создавая жизнь». По ее словам, еще одним направлением в сфере демографии является формирование комфортной для многодетных семей городской среды. В рамках форума Львова-Белова встретилась с дизайнерами, которые создают уникальную женскую одежду с традиционным русским культурным кодом. На встрече обсудили, как можно упростить продажу отечественных марок одежды через маркетинг. Актеры нового фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» должны не просто играть, а органично существовать в логике вселенной персонажей. Об этом рассказал спецкор НСН режиссер игровой части киноленты Андрей Мармонтов. В свою очередь, продюсер «Полного метра» Татьяна Павлова рассказала о том, как команда проекта решилась на смелый эксперимент – соединить живую игру и анимацию, так, чтобы зритель поверил в единство миров. Идея появилась в 23-м году, когда франшизе исполнилось 20 лет. Ключевую концепцию совмещения двух реальностей предложил талантливый сценарист Сергей Лукин. Разработка проекта продолжалась почти год. Основной сложностью стало принципиальное различие технологий создания игрового и анимационного кино, отметила собеседница НСН. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу и практически в окончании рабочего понедельника. Закончились выходные, закончился понедельник. Вроде бы как втянулись мы в рабочий ритм. Хотя, если честно, втягиваться в рабочий ритм нет никакого... не то чтобы желания, а как бы так выразиться. Хочется каникул. Вот. Глядя на опустевший город, ну, не знаю, как у вас, вот я хожу по Москве, вот где-то передвигаюсь, я понимаю, что ощущение такое, что куда все делись? Куда все, ну, Москва, это город, мегаполис, здесь сколько-то миллионов жителей живет, огромное количество. Пустые улицы, там, где были пробки еще в мае, пробок нет. Ленинградка едет утром, вечером. Ну, понятно, бывают дни, когда что-то где-то, но в целом я начал и на работу быстрее добираться, и с работы, и количество людей в общественном транспорте немножечко подубавилось. И такое ощущение, что у всех, кроме меня, каникулы. И это немножечко обидно. Но речь не об этом. Ребят, час этот традиционно у нас час для вас и про вас. Давайте поговорим, а как дела у вас? Вот мне хочется каникул. И я, знаете, немножечко даже завидую так по-белому напарнику, который вот ближайшие две недели проведет где-то вне работы. Он будет отдыхать, наслаждаться природой, наверное, будет кормить комаров или кормиться каким-то свежепойманной рыбой. В общем, я не знаю, но он будет отдыхать. Понятно, у меня будет тоже потом отпуск, но это ведь потом. А у него отпуск, он уже начался. И немножечко, конечно, элемент зависти легкой присутствует. Ну да ладно, а как у вас дела? Что вообще в жизни происходит? Что любопытного? Какие настроения, какие мысли у вас? Давайте час вам посвятим. Вы можете все, что угодно, все, что вам хочется написать через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах. А я, чтобы как-то сделать это общение... плодово-выгодным, предложу кому-то из вас, отдам кому-то из вас, не знаю кому, приглашение на двоих на экскурсию на 21 августа. Вот, если вы 21 августа никуда не едете, если, или вы, наоборот, приедете к 21 августа уже, у вас будет уже выигранная экскурсия к нам сюда, на наше радио. Посмотрите, подъемники обычно проводят, как мы здесь работаем, какие у нас тут талисманы есть у каждого. Ну, так вот, мы люди немножечко, я не знаю, вряд ли можно нас назвать суеверными, но есть у нас у каждого талисманы. У Александра их много, у Алисы, у Мити, у нас с напарником. В общем, талисманы можете увидеть. Можете увидеть музей гитар. В общем, где-то за час посмотрите на весь наш быт. Так что пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, как у вас дела, что нового в жизни, что любопытного происходит. И автору одного из сообщений я отдам приглашение на 21 августа к нам сюда на экскурсию.
0: Наша реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru. Аммода и Джейку. Выбирай ВАЗ-авто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. АСАВТО. Алматинская, 87. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Сделано в России.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня расскажу, где можно интересно провести следующие выходные. А еще узнаем с вами все подробности о новом фите группы «Седлес». 25 июля в Московской области, недалеко от города Чехов, состоится военно-исторический фестиваль «Молодинская битва». По традиции программа фестиваля будет разделена на две зоны – историческую и современную. На исторической гостей ждут традиционные русские игры и забавы, турниры по историческому фехтованию, мастер-классы, исторические чтения и многое другое. А ключевым событием станет театрализованная военно-историческая реконструкция битвы при «Молодях», в которой примут участие более 200 реконструкторов. А вот в современной зоне посетителей ждет музыка. На главной сцене фестиваля выступят Звента Свентана, Хельвеген, Лампасы и многие другие. А хедлайнером станет Сергей Галанин и группа «Серьга». Вход на фестиваль свободный. Вова Ве и Седлес выпустили совместный трек «Летела жизнь». Это эмоциональная песня о поиске себя, утраченных чувствах и о выборе собственного пути. Лидер Седлес Алексей Хохлов рассказал нам о новом релизе подробнее.
2: Тема жизни, смерти и поиска пути тянется сквозь все наше творчество с самого начала. И, наверное, по-другому уже быть не может. Вечные темы. И в этом произведении удалось точно описать состояние и ощущение, когда человек находится на краю. И отбрасывая все ненужное, неважное, чувствуется такая легкость, которая и является очищением от всех проблем и мыслей. И именно в этот момент появляется свет, который показывает, что все, о чем ты переживаешь, это мелочи. И нужно относиться ко всему проще. И отсылочка к дядюшке Хемингуэю в конце песни намекает, что эта ситуация не лучший план, и мы не будем его повторять.
3: В музыкальном плане «Летела жизнь» для нас достаточно нетипичная. Экспериментальный формат куплета с таким полуречитативом, разброс от акустических припевов до мощных и перегруженных. Собственно, произведение сложилось сразу и без каких-либо сомнений. Мы как под диктовку все собрали по порядку. Куплет, припев, пауза и музыкальная развязка на подумать слушателю.

0: Послушать новый совместный трек Вовы В и группы Sadless можно на любой удобной цифровой платформе. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И ваше сообщение о том, как у вас дела, что делаете, вообще как поживаете. С фотографическим изображением сообщение: «Иду в тундру кормить комаров и мошек». Ну, приятного вам насекомокормления. Подписал сегодня приказ об отпуске. То есть, я так понимаю, вы в отпуск собрались. А мы из тех, кто уехал из Москвы. Фотография: мангал, вот это вот шампуры, шашлыки, бокалы. В общем, все как надо. Подбираю отель в Крыму. Хочу на море, прохладный запах.

Цену. Получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО А7 и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И я поинтересовался, как у вас дела, ребят, что любопытного. Наконец-то добралась до Куршской косы. В Калининградской области отдыхаю с семьей на море. Такая благодать, пишет Аня из солнечной Флориды. Ну, Куршская коса — это такое... Конечно, не Флорида. В плане погоды всегда сложно предугадать, какой будет завтрашний день. Сегодня может быть солнечно, а завтра может быть совершенно непогожий день. Сегодня неожиданно остановили в гипермаркете, пишет кто-то из наших. Репортеры, и давай задавать вопросы про макароны, какие люблю, почему. А я от неожиданности все по делу оттарабанила, хотя до этого жутко боялась камеры. Буду на себя смотреть 23 июля поутру на телеканале «Россия». Мы на вас тоже посмотрим, как вы там про макароны, какие любите, что предпочитаете. Доброго вечера, а у нас тихие подмосковные крестьянские будни. Конкретно сейчас две курицы решили вывести птенцов. Первая должна 23 июля, а вторая аж 6 августа. Поэтому мы с женой абсолютно свободны 21 августа и с большим удовольствием сходим на экскурсию на любимое наше радио. Отлично, я буду иметь вас в виду. Живу в Нижнем Новгороде, пробок нет, как в Москве, да и не было. Людей, конечно, поубавилось, но вчера в центре города было много. Жизнь кипит за счет туристов, пишет Александр. Кстати, да, люди же из Москвы, они же не просто куда-то телепортировались или исчезли, они куда-то переместились. Помните закон сохранения энергии Ломоносова-Лавуазье? Если в одном месте чего-то убавилось, значит, где-то чего-то прибавилось. И вот если в Москве чего-то, а в данном случае людей, поубавилось, то, соответственно, в Нижнем, в Санкт-Петербурге, в Туле, в Калуге, в Твери, во Владимире их, соответственно, прибавилось. И если не верите мне на слово, можете посмотреть вот предложение, там, ну, всякие вот посуточные аренды и прочее, прочее, и увидите, что ценничек чуть-чуть приподнялся, и предложений стало чуть-чуть поменьше. А все почему? А потому что понаехали.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Еще немного ваших сообщений. Тут прям потрясло. У меня дочь родилась. По-моему, отличная новость. Первенец в 43 года. Ну, во-первых, отец, я от всей души поздравляю. Счастья, здоровья новорожденной. Вам сил, терпения. И, собственно, наверное, имеет смысл, может быть, и на второй заход как-то присмотреться. Так, у нас ночь, не ночь была, в дом попали осколки дрона. Благо, я уезжала, приехала, смотрю на последствия, дрожь. Хорошо, что судьба вас уберегла от... Ну, вы уехали по какой-то причине, и как бы дом, я думаю, все отстроится, все будет в лучшем виде. Буратино пишет из Лесосибирска. Большой сибирский привет. У него, у Буратино, в смысле, кончились каникулы, он же отпуск. Неделю назад 51 день, как одно мгновение. Теперь целый год работать. Я вас прекрасно понимаю. Так, ну что, ребят, обещал приглашение на экскурсию. И что-то мне вот понравилось сообщение от куроводов, у которых курицы решили вывести птенцов. Пожалуй, я так понимаю, что вы к 21 августу как раз освободитесь, да? Только напишите мне, пожалуйста, через какой-нибудь мессенджер, потому что я здесь вот, вы через сайт написали, я не могу вам, к сожалению, ничего выдать. А если через мессенджер напишите, все отдам.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. В Евросоюзе допустили отмену нового пакета санкций против России. Это предусматривает один из трех сценариев вывода из тупика процесса утверждения рестрикций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Согласование 21-го пакета санкций забуксовало в первую очередь из-за позиции Греции. Она выступила против ограничения поставок европейскими компаниями российского сжиженного природного газа в третьи страны. Среди обсуждаемых вариантов предоставление отсрочки сроком на 24 месяца для вступления ограничений в силу, полная отмена этого пункта санкций, либо отмена всего пакета. По данным Financial Times, содержанием 21-го пакета санкций против России также оказались недовольны Германия, Франция, Италия и Португалия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области, в результате чего погибли 5 человек. Ранены 25. Они госпитализированы, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. На месте происшествия ликвидируют последствия атаки. Организован сбор доказательств, устанавливаются типы, модель беспилотника, а также все обстоятельства произошедшего. Российский экспорт пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года. Компания «Совекон» снизила прогноз зарубежных поставок из России до 1,5 миллиона тонн с прежних 2 миллионов. В июле прошлого года экспорт превысил 2 миллиона тонн. Средний показатель за последние 5 лет – 3 миллиона. А главная причина снижения – ограничение навигации через Керченский пролив. Дополнительное давление оказывает слабый спрос со стороны Египта и Турции. По данным Главного таможенного управления Китая, в первой половине этого года КНР резко нарастила закупки российской пшеницы. Поставки увеличились в 3,5 раза год к году, оцениваются 8,7 миллиона долларов. Памятник Николаю II открыли в Верхнеуральске по случаю памятной даты расстрела императорской семьи. Монумент увековечивает визит будущего императора в Верхнеуральск в 1891 году. Памятник установлен у стен Свято-Никольского собора, который был построен в конце 19 века. Краеведы подчеркивают, что император Николай II был атаманом всех казачьих войск России, а Верхнеуральск основали казаки. Сейчас здесь также возрождено казачество. А в ночь на 17 июля исполнилось 108 лет со дня расстрела последнего российского императора и его семьи в Екатеринбурге. В эту годовщину по всей России прошли традиционное богослужение и многотысячные крестные ходы. Министерство культуры заявило, что не получало заявления о предоставлении прокатного удостоверения на фильм «Одиссея» американского режиссера Кристофера Нолана. Картина вышла в мировой прокат 17 июля. За первый уикенд фильм заработал более 264 миллионов долларов и стал лучшей картиной в карьере режиссера по кассовым сборам. Роли в ней сыграли актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Зиндая, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу в этом понедельнике. Надеюсь, вы уже отработали, хорошо закончили этот рабочий день, движетесь в сторону дома или куда-то в сторону отдыха, ну, потому что летом после работы сразу приехать домой – это какое-то, на мой взгляд, кощунство. Ну, потому что лето, оно, если посмотрите в календарик, да, лето с каждым днем становится все короче. Буквально на прошлой неделе мы говорили о том, что прошла половина лета, а сегодня можно уже смело заявлять, что большая половина лета уже прошла. Вот так вот незаметно закончится июль, настанет время арбузов, бахчевых, дынь, кабачки, ребята, кабачки же пойдут. Вот это вот люди будут пытаться пристроить кабачка. А там все, снова сентябрь, осень, дожди и прочие вот эти вот радости. Ну да ладно, до осени еще далеко, есть время и отдохнуть, и набраться сил, и полакомиться всеми этими радостями лета. Фрукты, овощи, все, что сейчас представлено в широких ассортиментах в магазинах и на приусадебных участках. Надеюсь, вы получаете от этого искреннее удовольствие. Я же последний час 10-бального шоу постараюсь сделать наполненным информационно, ну так, чтобы с вами вам о чем-то любопытном порассказывать.
0: Наша реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Хочу с вами, ребята, про такую штуку любопытную рассказать. Ну, знаете, я немножко интересуюсь всяческими гаджетами, там, новинками современных гаджетостроителей. В общем, где-то года полтора-два назад появилась такая штука. Называется фитнес-браслет ВУП. Что из себя представляет? Представляет из себя капсула такая вот, как на фитнес-браслетах. Там никакого экрана, ничего нет. Ремешок, ну, в зависимости от модели. В общем, в чем прикол? ВУП собирает всю информацию о том, как человек тренируется, как он спит, как он восстанавливается, прогоняет ее через нейронки, в общем, через какие-то там умные суперкомпьютеры и дает рекомендации относительно восстановления, интенсивности тренировок, образа жизни, во сколько ложиться спать, во сколько лучше просыпаться. В общем, штука стала очень популярная. Настолько популярная, что в эти браслеты вы можете увидеть на руках, ну, например, Криштиану Роналду того же самого, других звезд, там, принцы, принцессы, звезды экрана, ведущие, блогеры, все помешались на этом ВУПе. Ну, штука-то, короче, модная штука оказалась. И тут компания Google не так давно, в этом году, ну, давайте скажем так, весной, выпускает аналог того же самого ВУПа, чуть-чуть поменьше, в общем, точно такой же фитнес-браслет, который не содержит экрана. Концепция этих устройств какая? Это гаджет для тех, кому не нужно постоянно отвлекаться вот на наручное устройство всякий раз, когда приходит уведомление, когда там какой-то пушек всплывает или еще чего-то, кто... Это не про носимое устройство оповещения. Это про отслеживание образа жизни. Как вы тренируетесь, сколько вы шагов делаете, качество дыхания и прочее, прочее, прочее, прочее. Качество сна, что немаловажно. Хорошо ли вы спите? И, собственно, в чем заключается революционность, на мой взгляд, товара, предложенного компанией Google, называется, кому интересно, Fitbit Air. Этот браслет в том, что ВУП – это история по подписке. То есть, если вы хотите браслет, то просто по себе браслет – вещь бесполезная. Нужна еще подписка. В наших краях подписка стоит в зависимости от модели, ну, где-то начиная, наверное, 1025 рублей. Что же касается устройства от Google, то оно, в принципе, работает, все, ну, как бы базовые функции работают без подписки. Если хотите каких-то расширенного функционала, то вам в помощь Google One, ну, там с проблемой оплаты, конечно, могут быть вопросики, но, в принципе, можно найти решение. И тут для сравнения... Давайте возьмем стоимость. Вот я уже говорил, что фитнес-браслет ВУП где-то стоит 25 тысяч рублей. Ну вот примерно, потому что все как бы цены разнятся. А браслет от Google, он без подписки. И в зависимости от жадности продавца, вот там он стоит $99. У нас в зависимости от жадности продавца может стоить от 11 до 16 тысяч рублей. То есть вы заплатили от 11 до 16 тысяч рублей и... Все, браслет навсегда ваш, и пользуйтесь им, хоть согласен. 18 тысяч рублей по сравнению с какими-нибудь умными часами, ну, ощутимая цена. С другой стороны, по сравнению с какими-нибудь умными часами, это более точный инструмент для отслеживания моделей поведения, тренировок, нашего образа жизни. Даже и плюс... Автономность. Понятное дело, что устройство, не имеющее экрана, живет без подзарядки какое-то сумасшедшее количество дней по сравнению с теми же самыми умными часами, которые нужно заряжать. Ну вот, даже самые какие-то крутые часы, там их нужно заряжать как минимум раз в неделю. Фитнес-браслеты выдерживают где-то от недели и там до двух, в зависимости от функционала, прочего, прочего, прочего. В общем, если задумались о том, ну, хотели какой-то модный, стильный аксессуар, вот советую обратить внимание на два этих фитнес-браслета, которые, на мой взгляд, вот сейчас будут между собой бороться. Потому что, с одной стороны, компания Google будет отжирать у компании ВУП рынок своим устройством. С другой стороны, компании ВУП нужно будет как-то удерживаться на плаву. И здесь будет интересно, А что сделают маркетологи ВУПа? Они снизят цену, они сделают устройство более доступным, или как они поведут себя для того, чтобы конкурировать с корпорацией Google?
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово,
10: но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
17: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, еще немного технологических новинок. Помните, ребята, был в каждом доме такой прибор, от которого хотели все избавиться, считали бессмысленным подарком, а их дарили на дни рождения, на юбилеи, на свадьбы, на всевозможные памятные даты. Аэрогриль. Помните, вот эта вот стеклянная чаша, сверху надевается нечто с термоэлементом и неким вентилятором, и то, что по заявке производителей способно обеспечивать нас вкусной и здоровой пищей в течение какого-то продолжительного времени. Вы не поверите, но электрогрили возвращаются снова. И это не шутка. Действительно, концепция осталась прежней.

0: ТЭН, короче, нагревательный элемент, вентилятор и система, которая прогоняет горячий воздух по некой емкости. Но, ребята, они изменились, электрогрили остались функционально теми же самыми. Они немножечко изменились внешне. Они теперь не круглые, а квадратные. Ну и плюс, судя по всему, что я вижу в интернете, сейчас эта штука набирает обороты. Под них уже огромное количество любопытных рецептов, в том числе и какой-то здоровой и правильной пищи. Поэтому, возможно, если у вас где-то дома еще не выброшен аэрогриль, не спешите его выбрасывать. Просто посмотрите для него новые рецепты.
1: Наше радио.

0: Наша реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Все, ребят, будем считать, что понедельник я отработал. Одному тяжеловато, тяжеловато, да. Поэтому двинусь в сторону сказочного Замкадья и услышимся уже завтра. Всем прекрасного окончания этого дня. А на сегодня все. Расходимся.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: «Приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки». Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум. А в президиуме и на трибуне восседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова Зарагул Баваровна, Таджикистан. Тайбеков Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан. Реймов Палат Джума Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. Потому что, товарищи, интернационализм. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе. Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе и, может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство финансов объявило о приостановке аукционов по размещению облигаций федерального займа в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Следующий аукцион должен был состояться 22 июля. Минфин планировал в третьем квартале привлечь от размещения облигаций федерального займа с постоянным доходом 1,5 триллиона рублей. Ранее в целях содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин принимал решение не проводить аукционы по размещению ОФЗ 24 июня и 8 июля. В Пермском крае из-за сильных дождей остаются потопленными более 70 жилых домов и 74 приусадебных участка. В результате паводка повреждены мосты, некоторые дома затоплены по крыше. В Октябрьском округе ввели режим чрезвычайной ситуации. Для пострадавших подготовили 2 пункта временного размещения, сообщили в МЧС. Паводки начались в результате сильных ливней. Кроме того, из-за осадков затоплен еще один уральский регион Свердловской области. Помощь мамам после декретного отпуска – важная инициатива по совершенствованию демографической политики в стране. Об этом заявила Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен пообщалась с многодетными мамами на Уральском форуме «Женщин, создавая жизнь». По ее словам, еще одним направлением в сфере демографии является формирование комфортной для многодетных семей городской среды. В рамках форума Львова-Белова встретилась с дизайнерами, которые создают уникальную женскую одежду с традиционным русским культурным кодом. На встрече обсудили, как можно упростить продажу отечественных марок одежды через маркетплейс. Взаимный туристический поток между Россией и Китаем к концу будущего года составит 6 миллионов поездок, прогнозирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Сегодня Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в Россию для граждан Китая до конца 2027 года. Для россиян Китай продлил такой режим в мае. Между тем, в первом полугодии в России прекратили работу 2700 туркомпаний из-за падения спроса. Это в 1,5 с лишним раза больше, чем годом ранее, сообщает Коммерсант. Генеральный директор Артур Дмитрий Арутюнов в эфире НСН назвал 3 ключевые причины такой ситуация. Это кризис на Ближнем Востоке, не очень удачный сезон продаж в Крыму и на Черноморском побережье, а также понижение лимитов для упрощенной системы налогообложения. Международная федерация футбола расследует поведение игроков сборной Аргентины после финального матча чемпионата мира с командой Испании. Встреча завершилась победой испанцев со счетом 1-0 в дополнительное время. После игры аргентинец Леандро Паредос сначала схватил за горло защитника Эрика Гарсию, затем толкнул полузащитника Гави. Также защитник сборной Аргентины Ноэль Малина попытался сбить с ног испанского футболиста Родри, когда тот праздновал победу. Один из тренеров аргентинской команды Роберто Аяла попытался ударить кулаком в лицо игрока сборной Испании Дани Ольмо. Кроме того, во время награждения сборной Испании все аргентинские футболисты отвернулись от победителей. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

Какой ты нафиг танкист?

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

чтоб ты и я, и мы с тобою, пролетая, разгрызая сердца друг друга, залепили кровью небо голубое.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен. Ты мне нравишься.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпирая бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это

простить тех, кто мелок душою. Их обиды наполнят лужи грязью одною, и свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, ну а что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной, чтобы осень.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Число пострадавших в результате удара беспилотника вооруженных сил Украины по рейсовому автобусу в городе Шебекино Белгородской области увеличилось до 27 человек, об этом сообщил региональный оперативный штаб. Все пострадавшие госпитализированы. Временно исполняющий обязанности губернатор Александр Шуваев сообщил, что в результате удара погибли 5 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Вечером Шуваев сообщил о гибели одного человека и ранении 10 в результате удара ВСУ по автомойке в Белгороде. Голосование военнослужащих на сентябрьских выборах в зоне спецоперации планируется на временных избирательных участках, которые образованы на территории воинских частей. Об этом сообщила РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова. Если воинская часть находится в населенном пункте в пределах избирательного округа, военнослужащие включаются в список избирательных участков, который образован в общем порядке. Для обеспечения безопасности голосующих военнослужащих ЦИК предусмотрел возможность проводить голосование на территориях возле домов общего пользования и в иных местах. Москва в качестве ответной меры на действия России высылает итальянского военного атташе и его помощника, подтвердила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. 9 июля глава МИДа, вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что Рим высылает двух военных атташе посольства России по обвинению в шпионской деятельности. В российском дипведомстве тогда анонсировали ответные шаги на это решение итальянской стороны. Суд в Нью-Йорке приговорил лидера картеля Синалоа Исмаэля Самбаду по прозвищу Эль Майо к пожизненному заключению без связи с семьей и внешним миром. В 24-м году наркоделец был задержан в аэропорту американского города Эль-Пасо у границы с Мексикой. Самбада начал свою преступную деятельность в 80-х годах в картеле Гвадалахара, где познакомился с Хакином Гусманом по прозвищу Эль Чапо. Они вернулись в свой родной штат Синалоа, где создали собственный наркокартель. Это одна из самых опасных транснациональных преступных организаций в мире. Ее злейший конкурент – наркокартель «Новое поколение Халиско». Одного из его главарей, Немесио Сегера Сервантеса, ликвидировали в Мексике в феврале. После этого в стране начались массовые беспорядки. Бывший президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов объявил о намерении вновь баллотироваться на пост главы организации. Он напомнил, что в 1999 году федерация под его руководством добилась исторического решения. Международный олимпийский комитет официально признал шахматы видом спорта. Теперь он намерен добиться включения шахмат в официальную программу Олимпиады. Илюмжинов руководил ФИДЕ на протяжении 23 лет до 2018 года, когда его отстранили от должности за нарушение кодекса этики. Пост главы ФИДЕ с тех пор занимает Аркадий Дворкович, который также подтвердил намерение баллотироваться на третий срок. Выборы президента ФИДЕ пройдут в сентябре этого года. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
5: Что, и в понедельник?
4: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка... Музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
6: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Наше радио сделано в России.
10: Знаете ли вы?
11: Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
12: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Радио.

0: плюс ему на суточный ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: не дай мне повод.
1: Наша реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Индекс государственных облигаций Московской биржи вечером перешел к росту после решения Министерства финансов о приостановке аукционов по размещению ОФЗ. При этом весь день индекс торговался в легком минусе. Индекс государственных облигаций Мосбиржи – основной индикатор рынка российского государственного долга. Он включает наиболее ликвидные облигации федерального займа со сроком окупаемости больше года. По бумагам до 2 лет включительно доходность составляет на сегодня от 14 до 15% годовых. Трехлетние выпуски предлагают доходность на уровне 15,5%. Затем ставки растут еще сильнее. Госдума завтра рассмотрит сразу во втором и третьем чтениях законопроект о мерах для стабилизации топливного рынка. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин. По его словам, поправки в законодательство позволят обеспечить горюче-смазочными материалами как граждан, так и предприятия. Изменения в налоговый кодекс подготовило правительство. Эти поправки Госдума рассматривает незамедлительно. В Евросоюзе допустили отмену нового пакета санкций против России. Это предусматривает один из трех сценариев вывода из тупика процесса утверждения рестрикций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. 21-й пакет санкций не могут согласовать в первую очередь из-за позиции Греции. Она выступила против ограничения поставок европейскими компаниями российского сжиженного природного газа в третьи страны. По данным издания Financial Times, содержанием нового пакета санкций против России также оказались недовольны Германия, Франция, Италия и Португалия. Помощь мамам после декретного отпуска – важная инициатива по совершенствованию демографической политики в стране. Об этом заявила Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен пообщалась с многодетными мамами на Уральском форуме «Женщин, создавая жизнь». По ее словам, еще одним направлением в сфере демографии является формирование комфортной для многодетных семей городской среды. В рамках форума Львова-Белова встретилась с дизайнерами, которые создают уникальную женскую одежду с традиционным русским культурным кодом. На встрече обсудили, как можно упростить продажу отечественных марок одежды через маркетплейсы. Судья окружного суда в американском Окленде, штат Калифорния, предписала Paramount, Skydance и Warner Brothers Discovery на 14 дней приостановить завершение сделки о слиянии. Компании рассчитывали закрыть ее 22 июля. Неделю назад власти Калифорнии и 11 других штатов подали иск о блокировке сделки. Они заявили, что она нанесет ущерб конкуренции на рынках кинопроката и лицензирования контента кабельных телеканалов. Сделка Paramount и Warner Brothers Discovery была согласована в феврале. Ее оценили 81 миллиард долларов, 110 миллиардов с учетом долга. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Радио. Это навсегда.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Число пострадавших в результате удара беспилотника вооруженных сил Украины по рейсовому автобусу в городе Шебекино Белгородской области увеличилось до 27 человек, об этом сообщил региональный оперативный штаб. Все пострадавшие госпитализированы. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев сообщил, что в результате удара погибли 5 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Вечером Шуваев сообщил о гибели одного человека и ранении 10 в результате удара ВСУ по автомойке в Белгороде. Голосование военнослужащих на сентябрьских выборах в зоне спецоперации планируется на временных избирательных участках, которые образованы на территории воинских частей. Об этом сообщила РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова. Если воинская часть находится в населенном пункте в пределах избирательного округа, военнослужащие включаются в список избирательных участков, который образован в общем порядке. Для обеспечения безопасности голосующих военнослужащих ЦИК предусмотрел возможность проводить голосование на территориях возле домов общего пользования и в иных местах. Москва в качестве ответной меры на действия Рима высылает итальянского военного атташе и его помощника, подтвердила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. 9 июля глава МИДа, вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что Рим высылает двух военных атташе посольства России по обвинению в шпионской деятельности. В российском дипведомстве тогда анонсировали ответные шаги на это решение итальянской стороны. Суд в Нью-Йорке приговорил лидера картеля Синалоа Исмаэля Самбаду по прозвищу Эль Майо к пожизненному заключению без связи с семьей и внешним миром. В 2024 году наркоделец был задержан в аэропорту американского города Эль-Пасо у границы с Мексикой. Самбада начал свою преступную деятельность в 80-х годах в картеле Гвадалахара, где познакомился с Хакином Гусманом по прозвищу Эль Чапо. Они вернулись в свой родной штат Синалоа, где создали собственный наркокартель. Это одна из самых опасных транснациональных преступных организаций в мире. Ее злейший конкурент – наркокартель «Новое поколение Халиска». Одного из его главарей, Немесио Сегера Сервантеса, ликвидировали в Мексике в феврале. После этого в стране начались массовые беспорядки. Бывший президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов объявил о намерении вновь баллотироваться на пост главы организации. Он напомнил, что в 1999 году федерация под его руководством добилась исторического решения. Международный олимпийский комитет официально признал шахматы видом спорта. Теперь он намерен добиться включения шахмат в официальную программу Олимпиады. Илюмжинов руководил ФИДЕ на протяжении 23 лет до 2018 года, когда его отстранили от должности за нарушение кодекса этики. Пост главы ФИДЕ с тех пор занимает Аркадий Дворкович, который также подтвердил намерение баллотироваться на третий срок. Выборы президента ФИДЕ пройдут в сентябре этого года. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня расскажу, где можно интересно провести следующий выходной, а еще узнаем с вами все подробности о новом фите группы «Sedless». 25 июля в Московской области, недалеко от города Чехов, состоится военно-исторический фестиваль «Молодинская битва». По традиции программа фестиваля будет разделена на две зоны – историческую и современную. На исторической гостей ждут традиционные русские игры и забавы, турниры по историческому фехтованию, мастер-классы, исторические чтения и многое другое. А ключевым событием станет театрализованная военно-историческая реконструкция битвы при «Молодях», в которой примут участие более 200 реконструкторов. А вот в современной зоне посетителей ждет музыка. На главной сцене фестиваля выступят Звента Свентана, Хельвеген, Лампасы и многие другие. А хедлайнером станет Сергей Галанин и группа «Серьга». Вход на фестиваль свободный. Вова В и Sedless выпустили совместный трек «Летела жизнь». Это эмоциональная песня о поиске себя, утраченных чувствах и о выборе собственного пути. Лидер Sedless Алексей Хохлов рассказал нам о новом релизе подробнее.
2: Тема жизни, смерти и поиска пути тянется сквозь все наше творчество с самого начала. И, наверное, по-другому уже быть не может. Вечные темы. И в этом произведении удалось точно описать состояние и ощущение, когда человек находится на краю. И отбрасывая все ненужное, неважное, чувствуется такая легкость, которая и является очищением от всех проблем и мыслей. И именно в этот момент появляется свет, который показывает, что все, о чем ты переживаешь, это мелочи. И нужно относиться ко всему проще. И отсылочка к дядюшке Хемингуэю в конце песни намекает, что эта ситуация не лучший план, и мы не будем его повторять.
3: В музыкальном плане «Летела жизнь» для нас достаточно нетипичная. Экспериментальный формат куплета с таким полуречитативом, разброс от акустических припевов до мощных и перегруженных. Собственно, произведение сложилось сразу и без каких-либо сомнений. Мы как под диктовку все собрали по порядку. Куплет, припев, пауза и музыкальная развязка на подумать, слушать.

0: Послушать новый совместный трек Вовы В и группы Sadless можно на любой удобной цифровой платформе. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черт.

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, правда.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет, о времени.

любит, и ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. В Евросоюзе допустили отмену нового пакета санкций против России. Это предусматривает один из трех сценариев вывода из тупика процесса утверждения рестрикций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Согласование 21-го пакета санкций забуксовало в первую очередь из-за позиции Греции. Она выступила против ограничения поставок европейскими компаниями российского сжиженного природного газа в третьи страны. Среди обсуждаемых вариантов предоставление отсрочки сроком на 24 месяца для вступления ограничений в силу, полная отмена этого пункта санкций, либо отмена всего пакета. По данным Financial Times, содержанием 21-го пакета санкций против России также оказались недовольны Германия, Франция, Италия и Португалия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области, в результате чего погибли 5 человек. Ранены 25. Они госпитализированы, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. На месте происшествия ликвидируют последствия атаки. Организован сбор доказательств, устанавливаются типы, модель беспилотника, а также все обстоятельства произошедшего. Российский экспорт пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года. Компания «Совекон» снизила прогноз зарубежных поставок из России до 1,5 миллиона тонн с прежних 2 миллионов. В июле прошлого года экспорт превысил 2 миллиона тонн. Средний показатель за последние 5 лет – 3 миллиона. А главная причина снижения – ограничение навигации через Керченский пролив. Дополнительное давление оказывает слабый спрос со стороны Египта и Турции. По данным Главного таможенного управления Китая, в первой половине этого года КНР резко нарастила закупки российской пшеницы. Поставки увеличились в 3,5 раза год к году, оцениваются 8,7 миллиона долларов. Памятник Николаю II открыли в Верхнеуральске по случаю памятной даты расстрела императорской семьи. Монумент увековечивает визит будущего императора в Верхнеуральск в 1891 году. Памятник установлен у стен Свято-Никольского собора, который был построен в конце 19 века. Краеведы подчеркивают, что император Николай II был атаманом всех казачьих войск России, а Верхнеуральск основали казаки. Сейчас здесь также возрождено казачество. А в ночь на 17 июля исполнилось 108 лет со дня расстрела последнего российского императора и его семьи в Екатеринбурге. В эту годовщину по всей России прошли традиционное богослужение и многотысячные крестные ходы. Министерство культуры заявило, что не получало заявления о предоставлении прокатного удостоверения на фильм «Одиссея» американского режиссера Кристофера Нолана. Картина вышла в мировой прокат 17 июля. За первый уикенд фильм заработал более 264 миллионов долларов и стал лучшей картиной в карьере режиссера по кассовым сборам. Роли в ней сыграли актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Зиндая, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.